0: В эфире новости. Группа социологов пришла к выводу, что в Дании люди ощущают себя счастливее, чем в любой другой стране. Глава команды исследователей Рональд Инглхарт предположил, что высокий результат Дании связан с тем, что эта страна, во-первых, мирная, а во-вторых, довольно богатая. Известная немецкая компания-производитель плюшевых мишек Steiff прекращает производство своей продукции в Китае. «Качество медвежат, произведенных в Китае, не удовлетворяет нашим требованиям», заявил коммерческий директор восточного сектора компании Мартин Фрехен. Японская фирма First Advantage начала принимать заказы на проведение церемоний бракосочетания в космосе. Доставлять брачующихся на высоту 100 километров будут специальные суборбитальные корабли. Космическая свадьба будет стоить около 2,3 миллиона долларов. А сейчас послушайте эти же новости в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: Кум королю будет каждый, кто в Данию въедет. Дания признана самой счастливой страною. Так порешила признать социологов группа. Счастье, когда все богато, спокойно и тихо. В Дании все это есть, потому там и счастье. Фирма немецкая Steiff прекращает в Китае плюшевых мишек творить и сдавать в магазины. Видишь ли, качество немцев устроить не может, так заявил их директор по имени Мартин. Плачут китайские дети в отсутствие плюша. Фирма японская First Advantage зовется. Свадьбу решила она проводить выше крыши. В космосе будет жених окольцован невестой. Стоит же это все будет 2 с лишним миллиона. Вот и подумай 100 раз, прежде чем разводиться.
1: Гигзаметр Ньюс.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.

0: Разговорчики.
1: Хочется уже, наконец, какой-то стабильности. Говорил маятник.

бестселлер. Это позолоченная гробница посредственности. Логан Пирсол Смит.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: В эфире радио Чипальдук, и следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку Карагути 42 размера.
1: Декабрьский романс, ей 16, ему 61, а у нее все еще впереди. Он хвост

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: У микрофона ваш специализированный корреспондент Артем Бабнич. Пока еще мало кто знает, что мы уже рассказывали о том, что в Москве открылся музей аплодисментов. Сегодня мы продолжим знакомство по его залам, и поможет в этом директор музея, кандидат исторических наук Николай Владиленович Болеголубовский.
1: Сегодня я расскажу вам об аплодисментах, которые потрясли мир. В современной исторической действительности найдется немного индивидов, которые знают, что на историческом взятии Зимнего дворца в ночь с 25 на 26 по старому стилю 1917 года в Петрограде присутствовали 740 зрителей, заранее купивших билеты в одном из городских отделений Союза борьбы за освобождение рабочего класса. В основном представители купечества и персонал ночного клуба «Мадам Фифи». Они были размещены на трех трибунах, которые находились перед, за и сбоку от Александринского столпа. Таким образом, толпы восставших как бы обтекали зрителей, плавно устремляя свой бег в сторону баррикад Зимнего. Производя плановую очистку звуконосящих архивов прошлого, сотрудники нашего музея сняли звуковые исторические напластования и обнаружили аплодисментарное сопровождение судьбоносного события. И сегодня мы предлагаем слушателям веб-радио «Чипльдук» фрагмент записи, сделанный в ту историческую ночь фонографическим аппаратом фирмы «Стакерс и сын» с расстояния 63 метра на Зюит-Зюит-Вест от Эрмитажа.
2: Жучок-то, да? Не май месяц-то, о-о-о.
3: А говорят, ковров начнет?
2: Ну, по 35 целковых мест-то так. Здорово. Что-то другое,
3: Ну, скорее бы уже.
2: Продать идут, Ух ты.
3: Ой, какие ножки пути, ух ты.
2: Да-да-да. Иди, браво.
3: Матросик, угостите там папироской.
0: Что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем второй из пяти кусков цикла программ «Аплодисменты навсегда».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я помню, как однажды мы гостили на ферме у дедушки, и я спросил его о том, что такое секс. Он улыбнулся и сказал: «Наверное, вместо того, чтобы рассказывать тебе об этом, проще сходить с тобой на пастбище, чтобы ты там сам посмотрел». Мы пошли, и там я увидел своих родителей, занимающихся на траве сексом.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number one.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

0: дня.
1: Что такое чипльдук?
2: А что такое чипльдук?
1: Ответ очень простой. Он спрятан в этой песне.
2: Хм, интересно.
1: Помните детскую картинку-загадку?
2: Какую?
1: Рисунок, на котором изображен домик на опушке леса, а рядом страшный серый волк.
2: Ух ты!
1: И подпись. Художник спрятал на этой картинке 10 зайцев. Найдите их.
2: Да-да-да-да-да, кажется, припоминаю. И что же?
1: Так вот, такую же загадку, только музыкальную.
2: Мьюзик-квиз, да?
1: Ну, можно и так сказать. Мы сейчас предлагаем и вам. Только вместо 10 спрятавшихся зайцев нужно найти одного. Но не разглядеть, а расслышать.
2: Здорово придумано. Ну, давай попробуем.
1: Внимание! В этой песне спрятался чипльдук. Найдите его.

0: давай повторим для невнимательных и тугих на ухо.
1: Конечно, повторим. Слышите?
2: Chips, chips.
0: Кажется, догадываюсь. Ну, теперь-то и все догадались.
1: Правильно. Вот он, Чипальдук. Попался зайчик.
0: Так вот ты где затаился, голубчик. Настало время раскрыть секрет. Раскроем?
1: Давайте.
0: Известный итальянский музыкант, автор и исполнитель замечательных шансонов, неповторимый и колоритнейший Паоло Конте написал хит «Via con me», что означает
1: «Пойдем со мной».
0: Верно. Сам того не подозревая, специально для радио Чипульду. Так и хочется потанцевать.
3: Потанцуем,
0: Бетти.
1: Давай.

0: Эта позитивная, симпатичная песенка сразу полюбилась творческому коллективу создаваемого радио, которое тогда еще не имело названия, и незаметно стала его неформальным гимном, этаким музыкальным аперитивом, встречающим гостей, поднимающим настроение и сопутствующим всевозможным творческим начинаниям. И частенько кто-нибудь в коридорах студии напевал припев.
1: Чипс, чипс, ду-ду-ду-ду-дук, чипл, чипл-дук, чипл-дук.
0: Превратившееся в чипль-дук, забавное словосочетание, все время было на слуху, и когда понадобилось найти название радиостанции, вопросов с выбором уже не возникало. Конечно же, чипль-дук. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Мы от всей души благодарны Паулу Конте.
1: Да, спасибо, дядя Паул.
0: И обязательно пригласим его на одну из ближайших вечеринок радио «Чипль-дук».
1: А давайте утренник устроим, а то меня мама на вечеринку не отпустит.
0: Ну, с мамой, я думаю, мы договоримся. Так вот, мы постараемся пригласить Паулу Конте исполнить самолично, вживую, именной, так сказать, винтажный шлягер, наш неформальный музыкальный талисман. Правда, если Паулу откажется...
1: то мы сами снарядим экспедицию и вместе с нашими верными слушателями отправимся на белом пароходе в прекрасную Италию в гости к самому музыканту.
0: Хочет Паула того или не хочет, но от соавторства в названии нашей радиостанции ему уже не отвертеться.
1: А можно я его буду звать дядя Паша?

В нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

before. It ain't no use in calling out my name.

0: Don't think twice, it's alright.
1: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
2: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
3: У нас все хаты записаны.
4: Алло.
5: Алло, добрый день.
4: Здравствуйте.
5: Мы попали в город-герой Дубай?
4: Да.
5: Очень приятно. Москва на проводе. А это Мария, да?
6: Мария, вас беспокоит с одной радиостанции.
5: Интернет-радиостанция.
6: Да.
5: Ну что, дождались?
6: А что, такая вы думаете радиостанция?
4: Ну, раз интернет-радиостанция, значит, Чипльдук.
5: Ну, влип.
6: Ну, действительно, их всего две радиостанции.
5: Это первый в истории Чипльдук и звонок в Дубае. Как там?
6: Холодно?
4: Нет, у нас сейчас очень жарко, плюс 40 днем. Ночью плюс 30, плюс 35.
5: Мария, а вот вы пишете, живем и работаем в Дубае. Что же вы там как бы работаете-то, работу? Какого рода?
4: Мы продаем запчасти для сотовых телефонов.
5: Запчасти для сотовых продаете? Тогда понятно, почему у нас с вами связь такая прерывистая.
6: Ну, а давайте какой-нибудь сейчас. Вот скажите, без чего может телефон работать? Можно что-то вынуть из телефона, а чтобы он все равно работал?

0: тысяч за 15 долларов.
1: Можно убрать задний, получается, корпус, называется задний корпус. Соответственно, там будет батарейка, телефон будет работать.
2: Угу. Получается, что задняя крышка.
0: Скучно.
2: Да, ничего особо не вытащишь. Не, ну можно в карточку флеш-памяти вынуть, все равно будет работать. Ничего такого.
0: Вот для этого сначала надо вынуть батарею.
2: Просто я вот объясню. Вот у меня телефон очень смешной. Я его приобрел 2 года назад. И постепенно я его ударил. Потом я его второй раз ударил. Потом сильно он ударился. И у него постепенно стали отваливаться разные вещи. Сейчас, в принципе, у него, ну, где-то много чего отвалилось.
0: Но при этом работает.
2: При этом он работает, но самое удивительное,
1: что... Он вообще какой-то телефон-герой.
2: Да, он телефон очень герой
0: и... Антивандальная такая модель.
2: Абсолютно.
0: Ну, давай мы еще пообщаемся с Марией все-таки.
2: Как вы попали туда, в Дубай?
1: Я поехала за мужем. Как, знаете, декабристы едут, да, он декабристы на
0: свои. Ну да, только декабристы в пургу, в Сибирь, в морозы ехали, а вы придумали по-хитрому жара, пляжи, море. Мария, к чему вы сейчас готовы там из Дубая нас порадовать вот музыкальным, например, если мы вас...
2: Что-то из сломанного телефона какого-нибудь можете нам поставить, который динамик еще и один не работает? Есть какой-то у вас?
1: Да, мне вот тут муж... Да, мне муж уже тут подготовил какую-то песню даже.
2: Давайте.
0: Ну, качество, мы надеемся, будет соответствующее.
2: Ну, хотелось бы, чтобы сломанный телефон уж должен совсем плохо.
0: Потому что хорошее качество нам не нужно. Этого добра полно вокруг.
1: Ага.
2: Поэтому...
1: Ну, я постараюсь.
0: Вот. А я придумал попутно, как называть это, в отличие от high-end качества, у нас будет low-end.
2: Low-end.
0: Ну, мы все, внимание, вместе с тысячами замерзших...
2: Да, просто бросивших...
0: Слушателей радиоприемников. Вот предупреждать надо.
2: Слушатель сам доволен, это является для нас очень важным моментом. Ну что ж, шикарное, отвратительное качество, то, что, собственно говоря, и
0: опознать нам... группу нельзя не только название, но даже, по-моему, жанр, страну.
2: Я думаю, что участникам группы предоставить данную запись на опознание, они сами никогда не догадаются, что это...
0: Дорогие друзья, напоминаю, это из Дубая, Мария со своим мужем зажигает, поэтому вот в таком качестве через сотовую аппаратуру...
2: С отвалившимся динамиком одним и хриплым вторым.
0: В качестве low-end мы прослушали группу...
2: Вы прослушали группу?
0: Группу...
1: ДДТ?
0: Это не ДДТ, это уже стрихнин какой-то. Мария, ну а вы-то от нас чего хотите, Мария?
2: Есть какие-то у вас к нам...
0: Вопросы, пожелания?
1: Пожелания держаться того же курса. Мы постоянно слушаем ваше радио, нам очень нравится.
0: Спасибо.
1: И хочет России в наших Арабских Эмиратах.
0: Но вы Россию не забрасывайте уж совсем-то, да? Там не превращайтесь, а то будут Объединенные Арабские Эмигранты.
1: Не-не, ни в коем случае.
2: И все-таки хочется, чтобы у вас там... чтобы на улицу тоже можно было выйти, а не в обнимку с кондиционером.
0: Чтобы изредка заморозки до 28
2: местами
0: ударяли, да. Ну ладно.
2: И на море можно было выбраться. Ну все. Спасибо, счастливо.
1: Спасибо большое вам.
0: Пока.
1: До свидания.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чебальдук.
2: Добрый вечер. В эфире радио Чебальдук.
3: Здравствуйте.
2: С вами Калакрутин Сутнинский и... В эфире Калакрутинский Ньюс. Сегодня вице-премьер Александр Кирилл инновационную политику Александр Кирилл Чубайс.
3: Результаты единого государственного... не соответствуют стандартам. Форсинка.
2: По подозрению в поджогах автомобилей, психически больные... Такую статистику сообщает Интерфакс.
3: О спорте. Футболисты сборной России во время встречи Сергей Симак.
2: Никита Михалков, по завершившимся там юбилейным Уилл Смит, красной дорожки. И о погоде. Завтра местами дождика маловероятны.
3: Вы слушали на данный час всего. С вами были
2: и Арсен Крылышковский. Всего хорошего.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Здрасте, Дима.
3: Да.
4: Ваша жена просила, чтобы мы вас
2: дерзали.
4: Вас, да. Вы готовы?
2: И что вы бармен или бармен даже? Да еще и учитель бармен. Истории и меломан.
3: Да, да, да.
2: И меломан.
4: Вы готовы к дерзаниям?
3: Это что, чипульдук что ли?
2: Чипульдук что ли, да?
3: Базар вообще класс. Люблю ваше радио.
2: Обещали еще даже записывать шутки для нас. Скоро вышли. У нас свои не помещаются, но высылайте.
3: У нас есть много шуток для чипульдука.
2: Но мы радио не для шуток. Мы серьезные, в общем-то, предприятия общественного питания души и разума. Ну что там, вы правой рукой встряхиваете коктейль там уже?
3: На
2: работе, здорово. А можете нам звук приготовления какого-то коктейля, вот это вот какое-то перетекание, шипение, бульканье?
3: Я могу на треск шейкера сделать.
2: Шейкер, да, сделайте нам шейкер.
3: Да.
2: Сделайте нам гуаявовый...
3: Нормально вам слышно?
2: Да.
3: Отлично.
2: А что внутри там сейчас? Что?
3: А сейчас я пиво наливаю.
2: Пиво. Но пиво, наверное, не встряхивают в шейкере, наверное.
4: Может, он что-то встряхивает другое?
3: Нет. Это только очень привередливым гостям можно.
2: Ясно. А вот по нашему заказу, вот по нашим, у нас же по нашим заявкам программа, например, приготовить коктейль и за наше здоровье его выпить. А мы вам продиктуем компоненты, например.
3: Давайте попробуем.
2: Сейчас мы... Только мы не ручаемся за вкус. Но будет эксперимент. Вот у вас есть сок гуаявы? Вот мне почему-то хочется.
3: Нет.
2: Так, хорошо. Ну вот какой свежевыжатый что-то там? Банальный?
3: Грейпфрутовый.
2: Грейпфрут. Хорошо, так. Грейпфрутовый. Берете грейпфрутовый сок. Дальше Кирилл скажет, что еще добавляете туда.
4: Грейпфрута.
2: И туда еще и грейпфрута добавляете?
4: Ну, конечно. Ну, я думаю, что...
2: Нет, надо добавить. Коктейль мы сейчас готовим.
4: А, коктейль готовим?
2: Да, да, он налил грейпфрутовый сок. Что-то мы сейчас туда добавим. Мы сейчас изобретем. Коктейль чипльдук будет. Что, текила, например. Это...
4: Да нет, ты что?
3: Это определенно текила, определенно табаско.
2: Табаско туда добавить. Представляешь, будет остренький. И текилы немножко.
4: И петрушки, мне кажется.
2: Но это какое-то будет овощное что-то.
4: Почему овощное? Петрушки немножко.
2: Ну хорошо, листик петрушки. Листик петрушки с краю. Ну и какую-то искорку чего с солью по периметру, конечно, да, так бокал помазать. Но что-то еще, мне кажется, надо.
4: Хрена.
2: Не надо.
4: Как?
2: Так, подожди, мы взяли грейпфрутовый сок, добавили туда текилы, табаско.
4: Имбирь.
2: Хрена подсунул, зачем-то успел, Кирилл. Солью смазали периметр бокала. Имбиря, ну ладно, имбиря можно немножко, но это бомба просто, бомба.
4: Да,
2: коктейль чипльдук. Для цвета, чтобы он был более оранжеватый, что мы можем еще туда добавить?
3: Маракуйю.
2: Маракуйю. Все, давай на этом остановимся. И немножко маракуйи.
3: И немножко маракуйи, да.
2: Помаракуем немножко сейчас вместе с Димой.
3: Да.
2: Слушаем звук встряски вот этой.
3: Сейчас, одну секунду.
2: Да, там кубик льда будет звякать.
4: Теперь надо все в дуршлаг откиньте.
2: Там все ненужное стечет, останется только хрен. Я надеюсь, вы не протирали хрен, а так морковкой его и положили целеньким. Идет приготовление коктейля.
4: И рубрика «Перемешка».
2: По нашим заявкам делаем уникальный, эксклюзивный коктейль.
3: Алло, я коктейль готов.
2: Да, надо продегустировать.
4: Вы выливайте все это, выливайте.
2: Да, вот Кирилл говорит откинуть на дуршлаг, но я думаю, что все-таки он должен настояться, на дуршлаг откините завтра, чтобы хрен пропитался вот этой жидкостью. Вот, а вы сейчас просто...
4: А посыпьте моя рана, надо посыпать.
2: Подожди, пригубите и опишите нам вкус, потому что это наша рубрика «Вкусы» на радио.
3: Ну, это интересно, это очень интересно.
2: Интересно,
4: вот и все, да. Это
2: необычно.
4: Уже важно. Как он может быть обычный?
2: Какие если... еще эпитеты? Эпитеты, вот это как что?
3: А, многогранно.
2: Многогранно.
3: Да, безграничная,
2: безграничная
3: палитра вкуса.
2: Так, так. Так.
3: От сладкого к острому.
2: От сладкого к острому.
4: И обратно.
2: Все. И это все Чапыльдук.
3: Обратно, конечно.
2: Друзья, это и есть радио. И радио Чапыльдука, его эфир. И весь дух его он такой же, этот вкус вот именно такой. Запишите все этот рецепт, пропорцию, присылайте нам точнее рецепты, фотографию этого коктейля. Тема есть у нас сделана с Чапыльдуком, люди там выкладывают фотки, что вот под звуки радио там сделано, как это выглядело.
3: Да,
2: и можете и с бокалом в руке себя, и только отдельно бокал.
3: Договорились.
2: И поднять за здоровье и Димы, и радио Чапыльдук, и ура! Вау!
4: Просто какой-то заворот кишок.
2: Чипль-кишок на радио Чапыльдук. Все, спасибо.
4: Счастливо.
3: Спасибо вам огромное.
4: Приятного аппетита.
3: Чапыльдук навсегда.
2: Спасибо, спасибо. Forever. Пока. Пока.

Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде о своей прокричал. Ветер фразу унес, парень сел на песок и заплакал по-детски. А ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. На тебя посмотрел он украдкой, и слезинка блеснула огнем. От улыбки ее стало жарко, вам так весело стало вдвоем. Руку он протянул и промолвил: «Пойдем». Море тихо шепнуло: «Смелей, длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель». Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Да.

0: dance floor.
1: Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

0: массовых коммуникациях.
1: Автоистец.
2: Автоистец?
1: Новейшее электронное устройство, автоматическая телефонная приставка к автоответчику. Принцип работы автоистца с автоответчиком. Сначала автоответчик записывает все поступающие голосовые сообщения частных лиц, а также статистические соцопросы, холодные и горячие обзвоны коммерческих фирм, анонимные спам-звонки из мест заключения. После чего автоистец самостоятельно перезванивает по соответствующему номеру, выдвигает необходимые претензии к чужому автоответчику, критикует, скандалит, выбивает деньги, отсуживает собственность, вызывает в суд, при необходимости угрожает, совершает устные наезды, грамотно мотивируя и обосновывая все свои требования статьями Уголовного и Гражданского кодексов РФ. Способен вступать в диалог с любым автоответчиком или живым абонентом, запрограммирован на 12-15 фраз вперед, в зависимости от процессора. Успешно выигрывает любую словесную дуэль или судебную тяжбу. Автоистец полностью освобождает владельца от тягостной необходимости выяснения отношений и телефонных разборок.
2: Информация для особо интересующихся. Автоистцы нового поколения на базе судебного процессора УК-100 Intel имеют 16 треков для цифровой звукозаписи, распознают 24 языка, 12 диалектов, 8 акцентов, включая вьетнамский, имеют 6 тембров голоса. Умные девайсы анализируют информацию и выдают ответ в течение 0,3, максимум 2 секунд. В наиболее трудных и ответственных моментах диалога автоистец способен думать над ответом до 5 минут. В паузе, воспроизводя для собеседника в трубку приятную легкую музыку, до 30 мелодий на выбор, либо, в зависимости от контекста, отборную нецензурную брань, до 402 выражений, на все время ожидания. Стоимость автоистца обычно выше средней цены автоответчика, однако это экономия вашего времени и нервов, и ни с чем не сравнимое удовольствие. Автоистец и делу венец, и клиенту конец.
1: Автоистец.
3: Автоистец.

0: Фраза дня.
1: Вы знаете, в последнее время у меня все больше и больше тревога за судьбу человечества в моем лице.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Недавно состоялось первое в новом. Как и предполагалось, избран Василий. На новом он пообещал не заниматься, а исполнять. Новому 54, он окончил 2. В 90-е Василий работал под руководством, сообщает агентство. Прокурор просит 2 на 12 и 15 строго соответственно. Она просила признать обоих по статье. Также, по ее мнению, должен быть лишен в течение 3 лет. Юрист также должен быть лишен права в течение 3 лет. Юрист предоставил данные, в связи с чем ему была, отмечает обвинение.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Здравствуйте. А вот Рамбалай, это же какой-то, наверное, ваш друг?
2: Да.
3: Но это же не вы сами, правильно?
2: Правильно, это кто?
3: А вот Рамбалай, он почти рифмуется с Чипльдук, правильно?
4: Только если почти.
2: Есть у меня один Рамбалай.
3: Так, а скажите...
2: И Чипльдук, это же я ему Чипльдук-то дал, послушайте.
3: То есть что, нам ему звонить?
2: Я друг Рамбалая.
4: А кто вы-то?
2: Но Чипльдук я слышал. Я Карапында.
4: Как?
2: Карапында.
3: Карапында. Карапында, Чипльдук и Рамбалай. Хорошие, вот хорошие вот, ребята, три героя эпоса такого.
2: Да.
3: Вот вы друга. В центре как богатырь, значит, вы...
4: Да. Ну, может, еще раз...
2: Я как понимаю, Бричмула, это Чипльдук, да?
3: Бричмула, Бричмула, да, подожди, ты не перепутывай.
4: Нет, не Бричмула. А как, еще раз, Тарапыга?
2: Карапында.
3: Карапында. Карапында, это надо записать.
4: Запиши. Значит, сейчас мы просто систематизируем,
3: у нас есть, чтобы... некоторые, да, оргтехники, значит, хаос.
4: Первый записывает.
3: Значит, скажите, вот написано, играет на баяне укулее и может станцевать. А укулей или укулея?
2: Это как? Укулеле, инструмент, да.
4: Это маленькие гитары.
3: Я уже забыл опять.
2: Маленькая гитарка такая.
4: Маленькая гитарка. Он Бричмула записывает.
3: Подожди, у меня слишком много информации. Рамбалай какой-то, крумбунбул.
4: Не, подожди, ты забыл.
3: Укулей.
4: Укулеле.
3: Ребята, вы вообще откуда? Что за провинция?
4: Укулеле, гитара. Мы, радио, Чипльдук. Первое, записывай вот это. Пиши. Укулеле, маленькая гитара. Тире поставь.
3: Укулея?
4: Укулеле.
3: Подожди, это шутка или нет?
4: Нет, я же серьезный человек. А что, на Чипльдуке много шуток, что ли? Все серьезные люди.
3: Ну, о том и речь.
4: Вот
3: я это и хотел
4: напомнить. Маленькая гитара.
3: Подожди,
4: он
3: мне
4: там...
3: кажется, нам надо отключить
4: нашего слушателя. Не-не-не, он там, давай проверим, он там.
3: И разобраться как, между собой.
4: Подожди, он там кто? Как вас зовут?
2: Юрий Карапында.
4: Карапында,
3: все вот.
4: Укулеле, маленькая гитара, Карапында, слушатель Чипльдука.
3: Карапында,
4: слушатель. Мы Чипльдук.
2: Заядлый.
4: Кто?
2: Заядлый слушатель Чипльдука.
4: А, заядлый слушатель. А подождите, а вот этот, вы Карапында.
2: Рамбалай.
4: Рамбалай, какой слушатель? Заядлый тоже или нет?
2: Ну, он полузаядлый, он в два раза меньше, чем я.
4: Пиши, вот, полузаядлый.
3: Отличное выражение, да. Вот уже ради этого не зря позвонили. Полузаядлый любитель чего-то там.
4: Так, значит, заядлый, Тарапышка.
3: Слушай, а не сделает ли нам параллельные потоки вещания получипульдук и через один трек транслировать? Это, во-первых, два раза дешевле, два раза меньше чего делать. Понимаешь, получипульдук. Никто... Но уха...

0: Вот,
1: нет, очень хороший звонок.
0: Слов? Да. Хороший, хороший.
1: Вам понравилось, как мы пообщались?
0: Между собой. А вы послушали.
2: Да.
0: Ну вот.
1: Я предлагаю закончить на этом. Очень
0: хорошо. Вообще надо тенденцию закреплять. Звоним кому-то и говорим, помолчите-ка, послушайте умных людей.
2: В другой раз, когда у меня будет укулеле.
1: А вот скажите, насколько вам сложно укулеле держать рядышком? Потому что оно же маленькая гитарка, правильно?
0: Подожди, какая гитара? Здесь написано «играет на баяне».
1: А, да.
2: А, да, на баяне тоже играю.
1: А где он?
2: Вот,
1: где
2: баян сложнее держать.
0: Давайте финальный аккорд, вот растяните нам вот раз от меха вовсю.
2: И это недалеко есть, да?
1: Ну так что же нам голову-то морочите?
0: Все, время идет, все, тут все в предвкушении.
2: Так, одной рукой буду играть.
0: Ага. Плечом придерживать, представляешь, мобилу, так? А меха...
2: Очень
0: это, по-моему, Бах, по-моему, какая-то прелюдия была, да?
1: Это фа минор, фуга.
0: Фуга, да. Спасибо за классику на радио Чипальду.
1: Очень трогательно.
0: И растяните сейчас вот все, вот нажмите, сколько пальцев есть у вас, и растяните так.
2: Прямо так, ух.
1: Диссонансик, давайте.
2: И обратно. Финальный аккорд. Сейчас.
0: Давайте.
2: Сейчас.
0: Хорошо, поправил. Пошло просто
1: по диссонансу.
0: Отлично. От Карапынды был завершающий финальный мощный аккорд.
2: В следующий раз, да, концерт на укулеле будет.
1: Да, хотелось бы.
0: Ну ладно.
1: Пока, Карапында.
2: Да. Очень неожиданный звонок.
1: Растягай,
0: да,
1: форева.
0: Да, все пообщались. И главное, мы вам не помешали?
2: Нет, обычный рабочий вечер.
1: Обычный рабочий звонок.
0: Это в каком городе было-то у нас? Где у нас?
2: Это Санкт-Петербург.
0: Ага.
1: Ну, отлично.
0: Хорошо.
1: Все. Счастливо.
0: Вот. Пока, Карапында.
2: До свидания. Всего доброго.
0: Спасибо.

0: здравствует этот... Ну, как его? Этот... Здравствуй.
1: Радио Чипальдук. Великая...
0: Как его?
1: Склеротическая революция. Переворот на 360 градусов.

В ефірі куріний новус. Пак-пак-пак-пак-пі. На радіо Чебель. Пак-пак-пак-пак-пак-пак-док. Ну і від уголовного наказання. Пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак
2020 года будет применяться новый вид уголовного наказания принудительная работа. Об этом вас поборник 4 октября сообщил заместитель исполнения наказаний. Отметят наказание альтернативой лишения свободы. Ведомство также нравится учитывать квалификацию работников. Трудительные работы были включены в кодекс в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Это были приятные новости. В студии с вами на радио Чипульбук был Александр Тупак.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Устройства и механизмы народов мира. Выпуск 611. Наименование устройства. Экспериментальная центрифуга для влажной и сухой химчистки живописных полотен, гобеленов и предметов искусства на тканевой основе.
1: Принцип действия. Снятое с подрамника живописное полотно, написанное маслом, аккуратно помещается в стальной барабан внутрь центрифуги.
0: Далее в емкость заливаются особые чистящие реагенты, нейтральные по отношению к красочному слою картины.
1: Затем начинается вращение центрифуги со скоростью до 300 оборотов в минуту. И происходит химическая очистка художественного изделия от пыли, копоти и поздних наслоений.
0: А также освежение красок и заделка мелких трещин и патины.
1: Ленинград. Русский музей. 1962 год.
0: Химчистка и отжим картины Айвазовского «Девятый вал».
2: Уворачивай веревку, Коля, давай. Давай, загружай, шестой подрамник.
3: Куда ты суешь, подрамник?
2: Давай, на 250 ставь. Раскручивай, да-да-да.

Чипльдук. А смысл?

Минутка веб-радіо Арменії на радіо Чіпельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Вот мы сейчас нанесем звонок.
4: Нанесем удар.
3: Дарья из Волгограда. А ну как она ответит нам?
4: А какие у нас еще есть сведения о ней?
3: Очень нравится наше радио и готовность ответить на звонок 24 часа в сутки. Дарья!
5: Алло, да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дарья. Вы в прямейшем эфире на радио Чипыльдук.
5: Да, здорово как.
3: Отлично, реакция незамедлительная. Ну что там у вас, быстро пишите.
4: Где вы находитесь?
5: Я дома нахожусь.
3: Так.
4: От чего мы сейчас вас отрываем? Отрываем от чего мы сейчас вас?
5: В принципе, не отрывайте.
4: Ну а давайте вы чем-нибудь займетесь, чтобы мы вас оторвали. А то получается, что вы бездельничаете. Это же тоже...
3: Нам приятнее отрывать.
5: Я не бездельничаю, я учусь.
4: А чему вы сейчас вот учитесь? Вот пока мы звонили, вы чему научились уже?
5: Чему научилась? Научилась ровно красить свой проект.
3: Ровно красить?
5: Да.
3: Отмывочка акварелью, что ли, какой-то?
5: Да, пастель? Да.
3: Это что, архитектура или дизайн какой?
5: Архитектура.
3: А как же, что-то какая-то старинка, что вот кисточку,
4: да,
3: в воду, отмывочка.
4: Не прокрас, разнотеночность, это что-то.
3: А как же фотошопы, новые технологии, как же?
5: Ну, это попозже.
3: А,
4: это штамп кодинский,
5: да? Сначала руками научимся, а потом уже в компьютер.
3: Может быть, вы знаете слово «рисфедер» даже?
5: Конечно.
3: Слушай, какая...
4: Это адский олдскул.
3: Продвинутая в прошлое молодежь. Это приятно. Значит, мостик из поколения в поколение не
4: прерывается. А это бабушка передавала вашей маме, а вы потом мама вам, а вы уже свою дочь учите этому тоже, да? Или как? Вот расскажите, как это сложилось.
5: Нет, не по женской линии идет, а по мужской скорее. Я вот нарушила немножко эту традицию. Ага. Все шло от деда к моему отцу, и вот перешло
3: ко
5: мне.
3: Ген перескочил, значит. А какое здание вы возводите? Многоэтажный какой-то комплекс или что это?
5: Ну, сейчас я вот вычерчиваю поселок.
3: Целый поселок.
4: Вычерчиваю.
3: Волгограда одного мало им. Хотят.
4: Скажите, а поселок городского типа или какая там инфраструктура?
5: Да, городского типа.
4: Ну, опишите поселок, мы хотим там побывать. Как это будет?
5: Как это будет? Ну, поселок будет находиться рядом с рекой.
4: Как вы лихо придумали.
5: Ну, небольшой такой поселочек.
3: Который со временем парком вырастет в город-миллионер очередной, я так понимаю.
5: Ну, если все будет здорово, то да.
4: А вот там будет такой гигантский репродуктор, по которому будет радио Чипыльдук вещать на весь поселок с утра до ночи?
5: Я думаю, мы такой запроектируем. И не один.
3: И обязательно кафе, где можно заказать пареную брюкву.
5: Почему пареную брюкву?
3: Ну, просто так вот нам захотелось сейчас.
4: Это Андрей, мне нет.
5: Я записываю, да.
3: Да. Ну, еще что вы любите? Вот скажите, нам нужен словесный портрет. Что вот вы...
5: Что я люблю?
3: Да.
5: Я очень люблю фотографию. Мне очень нравится фотографировать.
3: Фотографироваться или фотографировать?
5: Нет, фотографировать других, да.
4: А может, вы нас сейчас сфотографируете?
5: Если так важно было...
3: Вот мы уже щека к щеке прижались сейчас, чтобы вместиться в поле зрения.
4: Я не влезаю чуть-чуть.
3: Ты не влезаешь, теснее.
4: Вы что?
3: Вот так вот, вот прижимайся еще. Вот.
4: Хорошо.
3: Вот давайте вот снимайте нас.
4: У вас есть чем снимать, а то мы прижались как дураки. Может, у вас...
5: Да, у меня под рукой фотоаппарат.
4: Ну давайте.
3: Да.
4: Чтобы было не мутно.
3: А это будет такой аудио-фотоснимок.
4: Да.
5: Ну давайте, на счет три. Раз, два, три. Все, готово.
3: Все, ждем снимка.
4: Хорошо.
3: Ну, отличная.
4: Я моргнул.
3: Отличная работа.
5: Не моргнули, все хорошо. Все здорово.
4: Отлично.
3: Главное,
4: да,
3: чтобы кошка с черную тушь не опрокинула вам на вашу архитектурную работу в последний момент.
5: Да.
4: Ну что, мы очень рады. Контуры поселка очерчены, фотография удалась.
3: Да, и вот еще, кстати, попутное объявление, друзья, на будущее. Если вдруг кто-то, например, также захочет в прямом эфире присоединиться к подобному нашему вот радиотелефонному эфиру, то будет целая программа, ее надо будет скачать. Это, правда, только для пользователей андроидов будет пока, для начала. Вот, так что на форум можно будет зайти, найти тему, такой аудиофлешмоб. И тогда вот к нашей беседе вот с такой вот Дарьей из Волгограда можно примкнуть и тоже что-то начать там безобразничать, кричать, извлекать звуки. И так можно собрать человек сколько? Ну прямо... А не замахнуться ли нам, мы шли на аж на 12 человек, 20?
5: Какая классная идея у вас.
3: Да, развиваемся. И вы, кстати, тоже это учтите. Все, Дарья.
5: Хорошо.
4: Не будем вас отвлекать, хотя мы и не отвлекали вроде как.
5: Ну да.
3: Вы нас отвлекли и развлекли.
4: Но пока.
5: Спасибо большое.
3: Включайте чебурдук.
5: До

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.
2: Un moment, s'il te plaît. François.

Radio ce soir, 10h.

Alors dis donc, ce soir, honneur

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: гости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире несвежие новости. На очередной сессии Верховного Совета Узбекской ССР обсуждены задачи Советов народных депутатов Республики по осуществлению постановления апрельского 1984 года Пленума ЦК КПСС о дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов, указаний и рекомендаций, изложенных в выступлениях товарища Константина Устиновича Черненко. Сейчас где-то здесь рядом звонит мобильник, поэтому извиняемся за помехи в эфире радио Чапельдук. В докладе председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Салимова и речах депутатов главное внимание было уделено конструктивным мерам по ускоренному переводу экономики, в первую очередь хлопководческого комплекса, а также социальной сферы, на более интенсивный путь развития, активному преодолению тормозивших в Узбекистане этот процесс нарушений ленинских норм подбора и расстановки кадров, государственной дисциплины. Предметно и остро говорилось, как быстрее реализовать намеченные меры по ликвидации таких негативных явлений в общественной жизни республики, как разрыв между словом и делом, приписки, взяточничество, сообщает ТАСС. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин. Этот выпуск новостей был скачан с сайта «Несвежак Ньюс» из медленного интернета, работающего на оригинальных супергетеродиновых фазоинверторах на одном триоде Бердского радиолампового завода. Ну а сейчас радио Чапельдук продолжает зажигать немножко музыки в современных ритмах.

0: Радио Чипальдук.
1: Хорошо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире «Страстные ритмы» воронежской кадрили.

0: жесткой судьбы. Встреча с интересным человеком на радио Чипендук.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в уютной гостиной радио Чипендук ваш любимый ведущий Аркадий Марчулёнис. И, ну, конечно же, я вот смотрю с огромным удовольствием на нашего дорогого Овидия Львовича Глинского.
2: Да, добрый день, добрый
1: который
2: день, Аркадий.
1: Уже приходит к нам не первый раз. Это представитель гильдии коллекционеров, ну, ведущий, что да, там греха таить, ведущий коллекционер.
2: Что тут говорить, да. Нас много, этих коллекционеров, я просто представитель одного из направлений, да. А для меня ваша программа, вот встреча с интересным человеком, это встреча с вами, потому что мне с вами интересно.
1: Ну, это встреча у нас вторая, мы получили огромное количество писем, сообщений на пейджер. И все, конечно, интересуются темой запаха, но вот у меня есть эксклюзивная информация о том, что помимо запахов, что то ли вы, то ли кто-то в вашей среде коллекционеров собирает мешки-пылесборники.
2: Вот. Совершенно верно, Аркадий. Да. Дело в том, что у нас открылся даже новый отдел, такое подразделение. Значит, отдел пыли, коллекционирование пыли.
1: Так.
2: Ну, как коллекционировать пыль? Вы же понимаете, это довольно сложно. То есть кисточками мы подметаем волонтеры, какие-то тротуары, какие-то поверхности, мебели. Где еще пыль? Вот статуэтки всевозможные в музеях, клавиши роялей, носы и лысины императоров на барельефах и памятники. Внутренности старых и продуктов и всякой такой техники подметаем. Там тоже очень много интересной пыли.
1: Ну, конечно,
2: в уклонных уголках, вот в цирковых гримерках, в катакомбах, в пагаузах, значит, газонов, каких-то промышленных сооружений и так далее. Собираем в отдельные их такие мешочки и пакетики. Ну, это маленькие порции, во-первых, их сложно собирать, это новые экспонаты. А вот именно мешки-пылесборники...
1: Вот я почему начал именно с пылесборников. Все-таки это историческое, это
2: да,
1: экскурс, это эпоха.
2: Это артефакты, это, абсолютные.
1: Да.
2: Как только появились пылесосы, первые пылесосы появились ведь еще в прошлом, в позапрошлом веке. Они были такими очень громоздкими, очень такими наивными, чудо-юдами такими, знаете. Вот. И потом, в основном, конечно, хозяева их выбрасывали на свалку, в помойку, никому это было не нужно. Но ведь эти мешки порой сохранялись в этих геологических наслоениях, и потом археологи их стали обнаруживать в этих культурных, так сказать, слоях. И изучать, что же находится внутри этих пыльных мешков. Это удивительно, это целый мир. Понимаете? Ну вот взять, например, даже наши старые советские пылесосы. Сатурн.
1: Да, вот я, кстати, вот сегодня перед программой как раз смотрел в интернете, знаете, сейчас продаются многие вещи. Я видел, что продается реально вот тот самый пылесос Сатурн, огромный, с такой как бы этой самой орбитой. И
2: такой шарообразный такой предмет с резиновым кольцом, таким ободом по периметру. Ты его открываешь, вскрываешь, и, в общем, там вся пыль, фактически пылесборника там не было. Но есть пылесосы, которые хозяева поленились вытряхнуть, и тогда внутри этого пылесоса находится бесценное содержимое.
1: Я вот сейчас вспомнил, как Карлсон разбрасывал пыль с малышом, когда они открыли пылесос, он обратно расчихивал, начал чихать и расчихал всю пыль обратно по квартире.
2: По чихание мы еще с вами поговорим. Я вот перед вами буквально только почистил нос, потому что все время туда захожу, в этот отдел. Там пыль столбом стоит, там все это, значит, разрезают эти мешки. Я вот взял с собой сегодня два мешка.
1: Так,
2: вот давайте посмотрим.
1: Давайте смотреть. Это они уже открыты или они еще?
2: Нет, они не открыты. Вот я вот, смотрите, вот достаю.
1: Так.
2: Да. И вот этот вот, значит, пакет. Он картонный. Мы его сейчас с вами разрежем. Это из пылесоса Schmeister Electric. Ну, угу. Очень старого.
1: Не жалко? Вот,
2: вот сейчас, да.
1: Волнительно.
2: Нет, это волнительно. Мы сейчас с вами изучим.
1: Давайте.
2: Конечно, это все бесценно потом. Это, видите, я делаю это над такой специальной емкостью, чтобы ни пылинки не пропало.
1: Угу. Бритвочкой. Ну, давайте,
2: открывайте. Бритвочкой.
1: Уже
2: аккуратненько. Бритвочкой. Ага. Жилет. Мы взрезаем. И... Ой, видите, вот сразу пошла эта пыль. Фу. И давайте выложим.
1: У меня же аллергия на это все хозяйство. И глаза защипало.
2: Ну ничего, ничего, ничего. Потерпите. В следующий час наденем маску. Интересно. Ну вот я выложил здесь на поддон все, что здесь я вот высыпаю. Посмотрите, здесь вот гаечка какая-то, болтик. Маленький какой-то здесь вот это... Что это?
1: А года-то какие? Что это хоть приблизительно? Откуда этот мешок? Известно вообще?
2: Это нет, неизвестно. Вы знаете, это нашел у нас Ермолай Егоров. Где-то разыскал, раскопал, купил тоже. Через интернет он купил. Это почему очень больших денег стоит. Вот, смотрим, что внутри этого пылесборника оказалось. Значит, одна гаечка.
1: Так. Что за гайка?
2: Вот, это мы будем подбирать по размеру избы. Вот, ага. Значит, здесь какая-то... Смотрите, что это такое, даже не пойму. Какое-то ювелирное изделие. Это сережка. Чья-то серьга.
1: Засосала в пылесос.
2: Засосалась, и хозяйка, наверное, очень нервничала.
1: Да,
2: искала,
1: да,
2: куда,
1: да,
2: задевалась, да. Это моя сережка.
1: А вот можно же ведь, наверное, по характеру пыли, да, потому что засосалась.
2: Конечно.
1: Воспроизвести картину дома, да, квартиры.
2: Ой, абсолютно. Вот здесь я без анализа в сканирующем микроскопе могу вам сказать, что по характеру чихания, скорее всего, это было ковровое покрытие, натуральное ковровое покрытие, скорее всего, из южных стран. Я так предполагаю, из Кот-д'Ивуара каких-то. То есть это не полипропилены какие-то, угу. Акрилы. Собачья шерсть здесь присутствует. Вот
1: то
2: я уже вижу.
1: Собака, да?
2: Собака была, причем это была собака, вы знаете, какие? Наверное, сенбернар, я все-таки думаю.
1: Да вы что?
2: Да, да, причем репродуктивного возраста. Вот, что еще я по характеру или могу сказать. Цветочная пыль здесь.
1: Угу.
2: То есть, судя по всему, хозяевам дарили цветы, букеты. Вот я, сейчас, извините, вот я в глаз вставил такое от окулиста лупу. Ага, вот я вижу здесь, да. А, это Floriziella dendraticus. Пыльца цветочная. Значит, дарили цветы. Возможно, угу. Хозяин был музыкант. Угу. И после концертов ему дарили букеты. Так, потом что еще? Вот, кстати, вот маленькая бумажка разорванных ног. Моя догадка оказалась правильной.
1: Так это получается...
2: Это, да.
1: Угу. А может быть, какой-то ребенок обучался фортепиано, допустим.
2: Да, да, хотя я вот по нотам сейчас, извините. Там тебя пам-пам-пам. Там вот здесь, к сожалению, маленький фагментик такой вот на этом клочочке.
1: По-моему, это Петя и Волк, нет?
2: Петя и Волк. Знаете, вот если перевернуть ноты, то это Петя и Волк. А если вот так перевернуть, то получается это вроде девятая симфония. Не знаю, не пойму. Знаете, или, а если вот поперек, то это Газманов не мог еще в 70-е годы.
1: Нет,
2: тем более в Электролюкс еще нам не завозили. Какая-то это скорее...
1: Олег Львович, вот если обобщать... Интересно очень. Какие-то есть...
2: Ой, извините, здесь вот волос. Длинный волос женский. Белокурый, значит,
1: так.
2: Это женщина жила в этом доме. Ой, интересный мир, вот, мы обязательно изучим под микроскопом этот мешок. Вот, а давайте немножко хотя бы перевернемся, послушаем музыку, а то я не успеваю даже сменить носовой платок.
1: Дорогие друзья, мы вернемся в студию буквально через пару мгновений.

0: Блестки судьбы. Встреча с интересным человеком на радио Чипльдук.
1: В уютной гостиной радио Чипльдук ведущий Аркадий Марчеленис и наш сегодняшний друг Овидий Львович Глинский. А коллекционирует он...
2: А сегодня я у вас как коллекционер не запахов, а пыли и мешков пылесборников.
1: Вот, вот есть какие-то же типичные, вот то, что, извиняюсь, засосало, вот, скажем так, ну, в любом пылесборном мешке всегда попадется...
2: Конечно, какой-то, да.
1: Ручка... Или...
2: Да, да, может быть, колпачок от ручки, как от минимум, ручки. Да.
1: Ну, какие-то вот такие типичные.
2: Да, нет, ну, видите, да? Мы нашли сережку. Другое дело, сережка просто простая, как бы мельхиоровая, никакого драгоценного камня там нет. Но мы еще посмотрим и пороемся в этом мешке
1: ведь,
2: пыли.
1: Бывают ведь ценные вещи, бывают ведь драгоценные камни. Могут
2: абсолютно.
1: Быть.
2: Вот хозяин пылесосит и что-то в трубе, вот в этой птейкнуло, и он думает, а потом через месяц он думает, а куда это подевалась там моя запонка? Угу. Или вот этот камушек выпал из моей брошки. Понимаете? А он, оказывается, вот в этом пылесборнике. А был случай такой. В Уругвае уборщица засосала в пылесос в историческом музее очень крупный изумруд. Представляете? Вот я вам принес еще вот буквально два мешка. Так. Второй мешок из квартиры нашего известного...

0: стали ходить сейчас обходчики, Даша, коллекционеры, обходчики. Они звонят и говорят, у вас нет, не найдется случайно мешка пыльного? Ну, чтобы не для того, чтобы по башке стукнуть из-за угла пыльным пешком. Вот, а для коллекционера.
1: Да и даже удобно, потому что вряд ли это кому-то кто-то продавать будет, да? То есть это же совершенно.
0: Конечно, конечно. И кто у кого-то залежался в прихожей или где-то там, да, вдруг забыли.
1: Ну вот у Морозова.
0: И вот у Николая Морозова. Вот давайте попробуем вскрыть. Это тканевый пылесборник от пылесоса Bosch. Модель, я сейчас, к сожалению, уже не помню, там у нас артикул где-то записан.
1: Наверное, вторая половина 90-х.
0: Давайте. Да, да, это конец. Половина 90-х. Вот уже начинаю почихивать. Ой, Морозова, Морозова. Помните, как в фильме это? Так, разрезаем. Разрезаем его аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько. И высыпаем. Высыпаем должен на поддон, чтобы ни пылинки не пропало. Ну, давайте посмотрим, вот что здесь. Ха, помпон от тапочки какой-то. Смешно.
1: О, как, да.
0: Помпон весь пыльный
1: это,
0: тоже.
1: А вот это что такое? А это что такое?
0: Это я даже не понимаю. Подожди, какая-то палочка, щепка. А это половина прищепки бельевой. Так, хорошо. Это душка от очков. Очки, кстати, на ней надпись. Чезаре... Бранзотти, какие-то очки итальянские, видимо, модные в 90-е годы. Я даже не знаю такого бренда. Пуговичка. Пуговичка такая. Не знаю,
1: у меня какая-то женская. Аллергическая реакция пошла.
0: Ой, да. Что-то так, теперь вот это что у нас
1: так,
0: тоже?
1: Записались глаза.
0: Тут кошачья тоже вот шерсть.
1: Как вы это определяете? Кошачья?
0: Ой, у меня глаз набётан и нос набётан. У меня, кстати, аллергия на кошек. Вот, смотрите, вот это вот...
1: Слушайте, прям...
0: Да, тут дыбель стал бы, я вас туда вижу, вы где сейчас, Акадий?
1: Да я вот тут, просто зря, наверное,
0: у нас даже звукорежиссер даже вот чихает.
1: Не надо было это... Не надо было, конечно,
0: Владимир, ну подождите, не уходите, Владимир, мы без вас не сможем запись продолжить.
1: Я подряд два мешка, потому что второй прибор
0: уже. Да, я не могу. Ну, закройте, Варвара, вы уберите первый мешок, и третий не надо вот этот.
1: Да, третий точно вы убираете. Это не получится ничего.
0: Не могу. Что... Не могу, у вас слезятся глаза, Аркадий.
1: Можно открыть? Я просто
0: откройте окно, включите вытяжку.
1: Сейчас как
0: не вижу. Я не могу. Вы знаете, у меня вот прилипло что-то к пальцу в этом пылесборнике.
1: Как вы тут видите еще что-то?
0: Вот. Ой, прилипла какая-то карамелька.
1: Карамелька какая? Раковая шейка, что ли?
0: Нет. Да трудно сказать, дюшет, что ли, какая-то карамелька. Вот. И она вся, знаете, стала мохнатая, потому что к ней прилипли эти волоски, пылинки, она такая, как мохнатый зверек. Но я вижу, что это не зверек, а это такая карамелька недососанная на ножках таких, как бы, того гляди, побежит, как зверек.
1: Да,
0: вот. Мы изучим, конечно, обязательно, потому что это, конечно, кто эту знаю. Карамельку, значит, во рту.
1: Конечно, что-то я, когда приглашал вас, конечно, предполагал, но...
0: Цепочка! Ой, Аркадий! Цепочка! Опа, серебряная вот уже... цепочка!
1: Так.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, это
1: знаете,
0: большая удача.
1: Это, да, это
0: и
1: хорошо.
0: У нас есть отдел именно драгметаллов и ювелирных украшений, собранных в пылесборниках. Тоже по отделам, по странам. Вот, очень все это интересно. Ой, не могу. Интересно очень было. Вы знаете, они, конечно, работают...
1: Откройте окно, я прошу прощения.
0: Они все работают, да.
1: Пошли.
0: Сейчас, откроем, да. Варвара, помогите там, да, Владимиру. Вот уже полегче немножко. Сейчас пыль осядет. Ой, у меня и на ушах пыль, я смотрю. А у вас ясница, как будто вы не все. Серебрятся прямо.
1: А как вы обычно это скрываете, что у вас творится?
0: И, кстати, вот смотрите, здесь конфетти и серпантин.
1: А вот это можно сказать нам точно...
0: Можно сказать, какой Новый год встречали. Не просто Новый год даже. А сейчас я вам скажу. Подождите, вот я надену это окуляр себе на глаз. Вы знаете, вот судя по конфетти этому, это Ржевская фабрика, наш конфетти. Из этих патрончиков таких, знаете, стрелялок. Да, это... Он куплен был еще в конце 80-х. Вот и лежал, видимо, да. И его жахнули, вот и выиграли. Вот. Так что и Новый год встречали. Вот здесь какой-то... Еще что здесь я вижу? Ну так, опять волосы хозяев. Конечно, это отдельная тема. Можно целый паик, я понимаю, собрать из волос вот этих пылесборников. Но интереснее еще и пыль...

0: Боже мой, какая же гадость. Фу, какая вонь. А вы знаете, потому что обувная пыль ведь засасывается, а по обувной пыли даже криминалисты, ага, нюхачи и, ага, пылесборники, они восстанавливают, кто откуда приходил, в какой обуви.
1: Да вы что?
0: Потому что я, вот, моя фамилия Глинский, бывает обувь глина, да, обуви, да, бывает чернозем. Бывают песок из каких-то даже экзотических стран.
1: Но вот какие самые ценные были находки за этот период?
0: Самые ценные находки — это был шнурок.
1: Да вы что?
0: И шнурок, как мы выяснили, почему-то из левого ботинка Аркадия Райкина. И как он оказался у хозяина, это просто был Иннокентий Васильев, житель Сургута. Как у него Аркадий Райкин оказался? Шнурок, ну, как минимум шнурок или левый ботинок Аркадия Исааковича Райкина, ну, это совершенно точно, потому что когда мы искали, мы обратились к Константину Райкину, и он сказал, что точно, да, у нас стоит он, да, на антресоле какая-то пара таких желтых, угу, туфель Аркадия Исааковича, нашего великого сатирика, актера, значит, эстрадного, и там в левой ботинке нету шнурка. То и есть, когда мы подобрали, посмотри, это год выпуска тот же самый, понимаете, потертости все. Вот это загадка. Все-таки это отдельную книгу можно написать.
1: Исторический
0: вот это вот
1: фактор, конечно, путешествие
0: в пыли, понимаете?
1: Да.
0: Или мои путешествия в пыли.
1: Да.
0: Вот. Поэтому мы, конечно, дождемся пыли инопланетной обязательно. Помните эту
1: лунные
0: песню?
1: Пыли.
0: На пыльных тропинках далеких планет останутся наши с вами, Аркадий, следы.
1: Ну, Равиль Львович, мы очень тронуты вашим приходом.
0: Вот возьмите тряпочку, кстати, протрите тряпочкой, вот этой влажной фланелевой себе.
1: Давайте,
0: лоб,
1: может быть, какой-то, да, сделаем сейчас то ли перерыв, то ли уже до следующих встреч.
0: Да, давайте на этом на сегодня остановимся, потому что вот все в пыли, я даже не знаю, как.
1: Да, как-то нужно сейчас привести студию в порядок. Спасибо вам большое за визит. Это очень интересно и с исторической точки зрения, и как вообще вид коллекционирования уникальный.
0: Поэтому, конечно, абсолютно,
1: мы всегда рады встречаться, и наши радиослушатели тоже пишут нам вот о том, что, конечно, такие гости, как вы, на вес золота, и, в общем, на дороге не валяются, и в пыли, поэтому...
0: Золотой пыли, вы знаете, потому что вот наша пыль вся, можно сказать, она золотая. Каждая крупинка, и мы ее еще будем исследовать, потом вам расскажем. И вам желаем непыльной работы в вашем эфире.
1: Сегодня у нас, кстати, мы перевыполнили планы.
0: Свежего сквозняка в креативе вашем.
1: Прекрасные пожелания. Спасибо. Спасибо, Авидий Львович, и до новых встреч.
0: До новых встреч. С удовольствием придем.

Добрый день. В студии у микрофона Максим Соловьев. В эфире «Новости». Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников. Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни. Доктор опровергает вредность красного мяса. Красное мясо считается вредным из-за того, что повышает уровень холестерина и вызывает риск развития атеросклероза. Однако, доктор опровергает этот факт. Диетологи вполне согласны с мнением телеведущего и врача и также советуют добавить его в рацион, но не более 3 раз в неделю. В нем содержится множество полезных веществ. В Москве началась подготовка теплосетей к новому отопительному сезону. Коммунальные службы приступили к подготовке теплосетей города к новому отопительному сезону. Работы уже начались на 100 участках, сообщил в четверг заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Всего будут проведены гидравлические испытания на 16 тысячах километров тепловых сетей. Чиновник добавил, что также городские энергетики при подготовке к осенне-зимнему периоду отремонтировали 118 тепловых пунктов, а также проводят работы по капитальному ремонту линий электропередачи. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. До следующих встреч!

прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

how you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Внимание, мы прерываем наш эфир для небольшого экстренного сообщения.
1: Кашеваров, К.В. Островцев, В.М. Пашков, Р.М. Любавин, А.П. Рябский, В.Р. Нигисто, А. Сванадзе, Б.Р. и Джавадзаде, В.А. Мы передавали список слушателей радио «Чипыльдук», зарегистрировавшихся сегодня в момент отхода ко сну на сайте заснул.ру. Вышеназванные юзеры просят не беспокоить их в течение ближайших 8,5 часов. Дорогие друзья, своевременно регистрируйтесь на сайте заснул.ру.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Фраза дня. Художник должен быть голодным, но сытый толстый спонсор должен стоять рядом, на подхвате.

мы предлагаем окунуться в теплое море ностальгии музыки 70-х годов. Лаванда – нежный цветок, символ верности, преданности и постоянства. Поют София Ротару и Кирилл Немоляев.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, Юча сообщает. Старый Наум любит вас всей душой и будет безмерно счастлив исполнить для вас что-нибудь этакое. Передавайте привет от Ючи. Нет, ну вот таким вот образом мы развращаем слушателей, потому что когда Юча дает телефон Наума, да, то это, товарищи, смелее сами, позвоните мне, а не какому-то там...
4: Товарищ Наум.
3: Да, Науму приходящему.
4: Да, позвоните Юче.
5: Алло.
3: Наум. Алло.
5: Так.
3: Ну, вы старый или молодой? Признавайтесь.
5: Ну, скорее молодой, нежели старый. Молодой.
3: Тогда мы ошиблись номером, наверное. Нам нужен старый Наум, которому привет от Ючи передает радио Чипальдук.
5: Ну, значит, я старый Наум, все верно.
3: Старый, все совпало, все сошлось. Ну да. Что же, тогда поставьте нам какую-нибудь старую музыку какую-нибудь.
4: Какую-нибудь заумную.
3: Наумную, приходящую на
5: заумную, наумную музыку. Ну, давайте это будет Фрэнк Синатра «My Way».
4: Какая?
3: Как попадание, просто да. Сразу, сходу.
5: Я готовился.
4: А что заумного-то в этом «My Way»? По-моему, это пареная репа. Если мы сравниваем «My Way», то она, оказывается, это «My Way», а проще, чем...
5: Или проще, все... чем что? Чем «My Way», чем может, что может быть проще, чем «My Way»?
4: Но мы же заказываем на умную музыку.
5: Нет, видите ли, в чем дело? Это одновременно и простая, и заумная песня. Очень
4: ваш
5: сложной
4: way,
5: историей.
4: Ваш «Way», он на кость такой «My Way», что он витиеватый и заумный?
5: О, если я буду описывать мой «Way», мой личный «Way», вы знаете, да. Не хватит даже всего вашего эфира.
3: Давайте разделим. Давайте сейчас послушаем немножко «My Way» Синатра, и потом вы нам тогда расскажете про свой «Way». И сейчас Фрэнк Синатра на радио Чипальдук, как всегда, в отменном качестве от нашего старого Наума.
5: Да.
3: Ну, давайте.
5: And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. Mm-hmm. I lived the life that's full. I traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way.
3: У нас прям три Синатры тут, тут устроили. Ну, хорошо.
4: Так это был ваш «Way» или Синатровский?
5: Это был мой «Way», да. Вот это был мой.
4: Который заумный, да? Чем-то.
5: Ну, я считаю, что да. По крайней мере, я попытался максимально заумных слов сюда вложить, вот откуда-то из недр своих.
3: Ну, теперь расскажите все-таки ваш «Way». Во-первых, это мы в каких мы находимся?
4: В широтах.
3: В широтах, долготах.
5: Ну, данный момент в широтах северо-западных.
3: Так. Питер,
5: в городе, да, в городе Ленинграде, он же Питер.
4: На Неве.
5: Да, все верно. Это конкретно в данный момент. А мой «Way» начинался на Дальнем Востоке этой страны.
4: Что вас побудило так это...
3: Босиком, пешком прийти из Владивостока в Питер?
5: Вы знаете, как это ни странно, любовь. Любовь к той самой Юче, да.
4: Да вы что?
5: Да.
4: А она в этот момент во Владивосток шла, и вы разминулись?
3: Встретились где-то под Кемеровым?
5: Нет, встретились мы как раз-таки под Новосибирском. Кемерово мы обошли стороной, на самом деле.
4: Встретились под Новосибирском и решили ехать в Питер.
5: И решили ехать в Питер. 20 лет в Новосибирск, ценили ситуацию во всех других городах России, а были мы много где. И решили, что северная столица нам подходит идеально.
3: Особенно по климату, я так понимаю.
5: А мы, да, мы вот такие вот, как полуквакающие существа, и по климату нам северная столица, она вот...
4: И что, и как это для вас такая смена обстановки?
5: Ну, вы знаете, как-то даже нормально. Мы только-только научились закрывать рот от удивления, потому что для нас такие большие города, все-таки столица, хоть и вторая, это для нас, для дальневосточников, это как новинку. Поэтому, ну, первые месяца 3-4 мы ходили по Петербургу и подметали ртом асфальт. Вот у меня даже рот маленько порвался по этому поводу. А сейчас нормально, зубы сошлись и губы зажили вроде
4: как. А работа всякие...
5: Уже смотрим...
4: Как вы устроились, где вы живете вообще, извиняюсь за такие банальности?
5: Устроились мы отлично. Живем мы в небольшой конуре, называем ее квартирой. Работа у нас просто шикарная, просто вот даже на зависть Билла Гейтса, но я говорить не буду, что это за работа, чтобы не сгладить, что Билл Гейтс у нас ее не отобрал тоже. Отлично устроились, довольны вполне, живем, не тужим.
3: Ну вот слушайте, дорогие слушатели, в Люксембурге, вот так круто изменить жизнь в Люксембурге же нельзя, как переметнуться из Владика в Питер. Где там вот ваши просторы? Или в Чили, например, узкая полоска между горами и берегом. Вот, это только у нас
4: только
3: можно.
4: Только поперек,
3: вот
4: вот. Вдоль никак нельзя. Или наоборот, вдоль, да, можно. А у нас можно и вдоль, и поперек, поперек,
3: да.
5: Ну, возможно, в таких странах можно путешествовать вглубь. Ну, как бы просто углубиться вглубь страны.
4: А Чапальдук с вами и там, и сям был? Или вы его только тут настигли?
5: А, вы знаете, Чапальдук со мной появился, конкретно со мной, и с Ючей тоже где-то посередине. Вот потому это, что да. Радио Чапальдук мне посоветовал мой хороший друг, мой одноклассник, с которым мы долго... С которым наш Вэй был еще дольше, он уже там где-то лет 20, наверное, наш совместный Вэй с моим другом. И он давно на вас подписан, подвисает на ваших волнах. И как-то, наверное, в конце того года мы с одноклассником путешествовали в Краснодар вместе и всю дорогу слушали вас. И я спрашиваю, друг мой, а скажи, что за прекрасные звуки вот доносятся постоянно разные из твоего радио? Он говорит, это радио Чапальдук. Дмитрий говорит, знакомься.
4: Ну что же.
3: Мы тут пока с вами базарили, вот списались с Биллом Гейтсом. Он аж взвыл, во-первых, он спрашивает, кто такой, почему не знаю, где этот старый Наум, подать его сюда. Вот. А мы ему заодно говорим, не хочет ли Билл Гейтс стать спонсором радио Чапальдук, но он как-то пока думает. Поэтому...
5: Слушайте, ну я с ним поговорю. Я в любом случае поеду к нему, раз он меня вызывает, то я с ним поговорю. Так, и я думаю, мы
3: пока опора на собственные силы. Вот на вас, на Ючу, на старого Наума и на самих себя.
4: Отлично поговорили, по-моему.
3: Все, как всегда, удачи белых вам. Ночей вам подлиннее.
5: Спасибо вам, господа.
4: Да. И... Сейчас же они у вас уже, наверное, уже ночуют эти ночи-то.
5: Да, вот белые ночи к нам приходят. Для нас это опять-таки новинку, поэтому думаю, что в скором времени мы опять начнем открывать рот.
4: И уши не закрывайте, слушайте Чапальдук. Всего вам
5: хорошо,
4: самого.
5: Хорошо, спасибо.
3: Счастливо. Все, всем привет, пока.
5: Всего доброго.
4: Ичи, привет.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 15 часов 15 минут.

0: «Шазам, отвори!» «А не можешь, отвали!» Шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Неплохой мог бы получиться фильм об ученом, изучающем головной мозг, который ударяется головой и повреждает часть мозга, отвечающая за желание изучать головной мозг.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Щипльдук. Радио Unlimited. Включи Чипльдуктор. Войди в прямой эфир. Если у тебя Unlim, подсядь на Чипльстрим.
1: Оттянись с лучшими веб-джеями.
0: Music Stream Around the Clock. 24 часа в сутки. С флеш-скрин-сейвером 24 кадра в секунду.
1: Зацени концепт.
0: Плотный саунд. Хорошо темперированный эфир. Фанк, ска, регги, электропоп, лаунж, даунтемпо, нью-джаз.
1: Электроклэш, эйси-джаз, нью-фанк.
0: Электроника, альтернатива, глэм-рок. Шампанский микс веселящего газа в бездонном игристом музыкальном нон-стопе. Выбивает все пробки.
1: Даже в ушах.
0: Много музыки.
1: Мало болтовни.
0: Дук.
1: Чипльдук.
0: Смешит, но не взбалтывает. Синти-поп, лоу-фай, саундтрек, комеди, электросерф, авангард,
1: R&B, соул, гранж, брит-поп, этно, брэс-бэндс.
0: Музыкальное ноу-хау. Авторизованный формат от Саши Деминга.
1: Копирайтер.
0: Витализирующий, отвязный драйв и умеренно модерированный релакс. Swing and New Swing, Rock'n'Roll, Klezmer Rock, Post-Punk, Hip-Hop, Trip-Hop.
1: И даже старый добрый хей-хоп.
0: Плюс Bossa Nova, Noise, Jazz Avant-Garde.
1: Easy Listening, Gangster Rap,
0: Old School и Ambient. А также эксклюзивные авторские форматы. Roundabout, Germata, Slim, Flow Bass, Creamy, Hang Loosey Cat, Middle Freeze,
1: B-Sound Flavor и PGP Over.
0: Познай новые стили. Чипльдук.
1: Музыкально-опознавательное радио.
0: Образуй Чипль комьюнити.
1: Чипльдук. Музыкально-образовательное радио.
0: Лучшие мут, пампаперы, гейм-инволверы и ток-тизеры класса DJ Digital. Music and Humor на мировом радио.
1: Чипльдук.
0: Sound Invention.
1: Web Revolution.
0: Формат не ограничен.
1: Беспредел достижимого.
0: Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Проверь сам. Чипльдук. Дабл-чек.
0: Если ты торчишь от Гумилёва и Шопенгауэра, от Пазолини и Джармуша, от Баксты Худа и Шнитки,
1: твое место здесь, на веб-портале радио Чипльдук.
0: www.4duk.ru
1: и точка.
0: Радио Чипльдук. Пока не до конца.

0: 假期显示的金额付款，请不要忘记随身携带的物品和发票。欢迎您再次乘坐上海出租车。Here we are. Please pay by the number on the meter. Don't forget your receipt and belonging. Welcome to take Shanghai taxi again. Thank you and goodbye.
1: Chipulduk. Ashkumuk.
2: Chipulduk Ashkumuk.
1: Правильно.
2: Чипльдук Ашкумук.
1: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
3: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно мы самые первые.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в эфире радио Чиплетук и программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчеленис, ну, а наш гость, эксперт по самым различным вопросам, всем вам хорошо уже известный, Виктор Евгеньевич Самохин.
3: Да, добрый день, Аркадий.
2: Ну, давайте, наверное, сразу к делу. Очень много вопросов.
3: Да.
2: Мандарины. Да, вот да, у нас зима уже не на носу, а даже уже пуще того. Вот как, насколько важны, сколько употреблять, какие разные бывают сорта, что
3: Да. Вы знаете, я вам вот что скажу. На самом деле вот эти всплески всегда сезонные.
2: Ну
3: вот,
2: да,
3: эти
2: вот
3: публикации,
2: там, есть мандарины.
3: Да, есть мандарины, что вот они полезны, что в них в два раза больше витамина С, чем в лимонах, там, и так далее, и так далее. Вы знаете, это, в общем-то, работает, ну, своего рода, так сказать, мандариновая мафия, не побоюсь этого слова, ну, чтобы повысить продажи, поэтому идут вот эти публикации, потому что за всем в итоге стоит прибыль. Вот, это сезонный всплеск, поэтому на это особенно обращать. Конечно, мандарины полезны, ничего не скажешь. Но в целом вот эта вся волна публикаций, это всегда за этим стоит. Точно так же есть клюквенная мафия. Вот, про мангустины, про личи.
2: То же
3: самое. Мангустиновая мафия, да. Это мы хорошо ее знаем, да, знаем фамилии даже.
2: Всегда ли так было? Или все-таки это какие-то, скажем так, завоевания.
3: Да, это завоевание последнего времени рыночной экономики. Экономики. Поэтому всегда, если вы считаете, что облепиха полезна, знаете, что это облепиховое лобби. Оно лоббирует, так сказать, продажи облепихи. Да, да.
2: Виктор Евгеньевич, у нас не так много времени.
3: Да,
2: губки для мытья посуды.
3: Да, что
2: вот, с губкой? Советуют менять чуть ли не раз в две недели.
3: Ну, понимаете, здесь, ну, не надо мне дважды вам напоминать, что менять раз в две недели выгоднее для производителей, когда вы меняете чаще, чем когда вы меняете раз в три года, понимаете? Конечно, там, да, микробы, какая-то микрофлора, да, но это не так страшно все. Поэтому меняйте чаще, значит, это губочная мафия.
2: Как и везде. Так, ну вот с аспирином кроворазжижающий вот здесь...
3: Да-да-да, я даже не дослушав вам скажу, это кроворазжижающее лобби. В фармацевтике всегда
2: надо,
3: есть, да, кардиомагнил, аспирин. Нет, можно принимать, можно не принимать, понимаете. Это все равно работает. Лобби нужно, чтобы продавалось это. За всем этим стоит, конечно, ну, своего рода будем называть
2: все разобраться, мафия. Разобраться непросто, правильно?
3: Да, вот про грибок ногтя, если вы читаете, знаете, это противогрибковая мафия. Противогрибковая или грибковая, соответственно, чтобы, значит, грибок, везде грибок, надо покупать препараты. Ну, грибковая мафия, им нужно, чтобы продавать же, они производят, они не будут же увольнять работников, сотрудников, так что... Вот, да.
2: Понятно. Погода, вот погода интересует.
3: Погода,
2: вот сейчас, сейчас снегопады, вот...
3: Снегопады,
2: огромные
3: снегопады, значит, это пуховиковая мафия. Пуховиковая мафия, снегопады, значит, или ботиночная. Ботиночная мафия. Когда дожди с грозами, зонтичная мафия. За всем стоит мафия. Фейхоа. Полезные свойства фейхоа. Фейхоовая мафия. Все не просто
2: Николай
3: так.
2: Василий Гоголь, 215 лет.
3: Знаю, 215 лет. Вот из всех углов ваши... долдонят, да, что будем
2: вот
3: праздновать. Это потому что, да, потому что, значит, жена одного книгоиздателя крупного, она будет издавать, и поэтому это лобби, вот, это семейное того, лобби этой семьи, чтобы покупали Гоголя, потому что так его не покупают, все читают все на смартфонах.
2: Уже,
3: это гоголевская мафия такая, гоголевское лобби. Да, да.
2: Виктор Евгеньевич Самохин, я благодарю вас. Огромное спасибо за такие исчерпывающие ответы на такое достаточно
3: вопросы. И, кстати, ждите, будет набоковская мафия, значит, 125 лет. Булат Акуджава, юбилей будет, а ахматовская будет мафия работать тоже. И лермонтовская, 210 лет, Михаил Юрьевич.
2: Это будет
3: лермонтовское лобби, лермонтовская мафия. Да, так что за всем, ну, нужно умнее смотреть, так сказать, между строк, читать, видеть.
2: Смотреть куда-то глубже.
3: Глубже смотреть.
2: Да, исходя из экономических соображений.
3: Да.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо. На здоровье.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

Радио Чипльдук. Страшно. Смешное. Радио.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости», специальный выпуск. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и...
4: Илья Ярцев.
3: Илья Ярцев. Сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хранение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандалы, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
4: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
3: Да, да, это самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресолей, там принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
4: Ну, давайте начинайте, Арсений.
3: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда». За декабрь 2010 года.
4: Ну, это относительно свежее.
3: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г Лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
4: Я пропустил, как сыграли.
3: ЦСКА был счет 1-1. Вот. И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что клуб был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал. Мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь какая? Откуда вы достали?
4: Саламандра.
3: Саламандра.
4: Это старая обувь, хорошая фирма, да. Какой-то проект у газеты, я не могу сказать, что это мастер-класс генеалогическое расследование. Проведено 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова. Проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным осени охватит 104 тысячи пациентов.
3: Ну хорошо, достаточно. Давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя пионер лагеря уже давно никто не ездил. Но вот здесь тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
4: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи.
3: Программа название. Передач.
4: Ну-ка, какой канал и какая
3: здесь
4: программа?
3: Вот, например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
4: У вас не очень старая обувь, Арсений.
3: Смотрите, да-да-да, вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале «Луп Дису». Вуфи, мультфильм, я не знаю такого. 7:00 Джейми у себя дома. 7:30 городское путешествие с Павлом Любимцевым. А 8 утра Татьянин день. Сериал. Вот, если поздний период времени, значит, здесь было в 20:00 сериал «Всегда говори всегда 2». Россия. Значит, в 21:00 «Завидные невесты» документальный фильм. В 22:00 США сериал «Отчаянные домохозяйки». Вот такая была программа передач.
4: Напоминаю, друзья, что мы делаем обзор газет старых, извлеченных из старой обуви. Даже скомканные вот эти газеты мы достаем из этой обуви.
0: Я вам сейчас скажу очень смешное
4: совпадение. Откуда вы достали? Из какой обуви?
0: Это кроссовки Adidas.
4: Кроссовки Adidas.
0: Adidas Torsion.
4: Они сильно изношены?
0: Да, они в хлам.
4: Хозяин ушатанный в хлам. А скажите, совершенно... еще такой вопрос. А запах какой-то доносился из этих кроссовок?
0: Ну, пованивают. Естественно. Я просто хотел обратить внимание, что газета от 18 мая 2019 года.
4: Так это свежая,
0: да, совершенно свежая газета. Да. При этом это мой день рождения. Понимаете?
4: Хорошо.
0: Очень необычная. Называется газета «Мой район».
4: А вы родились в 2019, да?
0: Нет, я пораньше. Пораньше.
4: Хорошо, да.
0: Вот, я не думаю, что это имеет смысл зачитывать, потому что это был просто вчера.
4: А это хороший обзор, да, действительно. Это вот, наоборот, кроссворд. Давайте попробуем кроссворд. Буквально одно-два слова.
0: По горизонтали или по вертикали. Давайте сразу решим.
4: Ну, обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
0: Значит,
4: по горизонтали.
0: По горизонтали. На чем страны без людей, а леса без деревьев. Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
4: Ну, оставим эту отгадку для наших слушателей. Вот, значит, давайте что-нибудь вертикальное.
0: Радистка Кэт из сразу 17 мгновений весны.
4: И радистка Кэт?
0: Что? Не знаю, что. Вот, видимо,
4: это
0: как ее звали или, наверное...
4: Вы знаете, Илья, я вырос на кроссвордах...
0: Я знаю, что она была первой женой Андрея Миронова. Вот эта информация.
4: А, вот это такая форма. Вы знаете, я скажу,
0: я попробую сейчас это туда вписать. Первая жена Андрея... Нет, многовато, он не подходит.
4: Я не понимаю таких кроссвордов. Я вырос на старых, добрых кроссвордах моей юности, где все было понятно, и все было гораздо проще и конкретнее.
0: Вот, пожалуйста, я не понимаю. По вертикали.
4: Да, пожалуйста.
0: Страх на пути к безумию.
4: Страх на пути к безумию. Я не знаю, вот, по-моему, безумие, вот это все... читать и нюхать эту обувь, доставать... Вот
0: пожалуйста,
4: эту...
0: неподходящий предмет, чтобы перешибить обувь.
4: Ну, вы знаете, давайте так, у нас все-таки обзор новостей, больше информации, газеты, кроссворды оставят для следующих выпусков. Вот я достаю женские белые туфли,
0: так,
4: значит, немножечко ношеные, но все-таки в хорошем состоянии. Вот здесь... Эта газета, да, совершенно нет запаха, приятный даже.
0: Значит,
4: запах
0: сверху,
4: духов,
0: свежий,
4: женских духов даже, то есть это такая отдушка, даже вот видя от обуви, приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута, здесь рекламные объявления были, значит, это апрель. Значит, год не видно, старая газета. Недвижимость. Срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки. Можно с долгами, с проблемами. Светлана, указан телефон.
0: Так, Арсений, вы пошел неприятный запах.
4: Да, вот я дочитал уже из этих туфель газеты. Вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении. Помогает снять порчу, урловой проклятие, видят с безбрачия, соединит распавшиеся семьи, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял, где она сейчас? Приворот, отворот, открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот, видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радио иллюстрации, фотографии. Вот, видите.
0: Но очень запах нехороший.
4: Нехороший какой-то здесь вообще, да. Это трудно. Какая же... Уфу!
0: Ой.
4: Ой, какая вонь. Это что такое? Достаточно ведь модные... туфли, как и Карло Пазолини, а уже такой запах. Вот, знаете, вот, значит, не покупайся на модные бренды.
3: Вы знаете, да, даже не хочется зачитывать новости из этих модных ботинок. Итак, ну что, на этом наш выпуск.
4: Я думаю, что первый выпуск нашей аналитической, такой исторической программы.
3: Да, обзора.
4: Новостного.
3: Газет, извлеченных из старой обуви.
4: Надеемся, что вам тоже было не совершенно неинтересно, но, по крайней мере, прецедент уже состоялся.
3: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все и обувь развезем по ее нужным местам.
4: Я вам скажу, как опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не...
3: Это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.
4: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья
4: Ярцев.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Это что такое?
3: Так, мы Дарье Александровне должны позвонить. Мы ее один раз не застали. Дарья Александровна?
4: Да.
3: Дарья.
4: Да.
3: Это Чипль-Дук-Дук.
4: Здрасте.
3: Здрасте.
4: Чипль-Дуки.
3: Ну, и где же вы в прошлый раз были? Где же вас носило?
4: А я несла разумное, доброе, вечное.
3: Куда? Вы несли сверток с на разумным, добрым, вечным?
4: Ну вот, и, в общем, у нас у детей елочки были, и я там их смотрела, как они выступают.
2: А, значит, вы это не несли, вы получали?
4: Ну и получала, и несла, и, в общем, что-то непонятное.
3: Ну как настроение-то вот новогоднее?
4: Да как-то, ну вроде оно есть, а вроде и нет.
3: Может, мы создадим его вместе всем и друг другу?

0: чему готовились?
1: Я по специальности готовилась к учительству, педагог.
2: А вы так шли к этому сознательно или как-то вот так сложилось?
1: Как-то так сложилось.
0: А в итоге чем, на чем душа успокоилась? То есть сейчас чем занимаетесь?
1: Тоже учительствую, вот.
0: А какой предмет учительства вы выявляете?
1: Я языки иностранные преподаю.
0: Здорово. Угу.
2: Вот, ну и как вот они усваиваются?
0: Сейчас, подожди, английский и?
1: И немецкий. Английский,
2: немецкий. Вот скажите, как-то, почему тогда вот они никак не усваиваются, эти языки? Вот как бы сделать так, чтобы они усваивались, и люди на них все-таки разговаривали?
1: О, я знаю один новогодний рецепт. Нужно, да, в общем, когда бьют куранты, написать на бумажечке желание усвоить какой-то язык, угу, сжечь ее, кинуть в бокал шампанского и выпить. Вот. Угу. Ничего тогда. Технология мне помогла.
2: А то есть вы тоже вот так не знали, потом раз, наелись вот этих,
1: да, каждый год. Да, представляете, это хорошо, да.
0: Достаточно скучно.
2: Угу.
1: Да. Ну что ж, уже после этого разговора можно вам запускать новую рубрику «Разговоры о вечном».
0: Нет, у нас разговоры о скучном.
2: Разговоры,
1: да, не выпадайте из формата. Вот, да. Разговоры о скучном.
0: Нам размываете.
2: А вот как предпочтительно все-таки английские люди идут? Или вот немецкий тоже стал как-то соперничать?
1: Нет, английский. Но хотя наблюдается тенденция к возрастающему интересу среди населения к немецкому языку.
0: А немецкий скучнее английского языка?
1: Как может быть скучнее немецком, на котором поют «Рамштайн»? Скажите мне, пожалуйста.
2: А вы видели, вот есть на Ютьюбе такой замечательный ролик. О, этот прекрасный как-то так немецкий язык.
1: А, видели, это сравнение, да? Да.
2: Это замечательно, вот. Кстати.
1: Это, я, кстати, очень правдиво. На самом деле, вот как есть. Правда, там немножко актер переигрывает, который...
2: Да. Но вы знаете, я считаю, что полностью неуместен наш разговор об этом фрагменте, потому что все-таки звонок скучный, а мы сейчас вдруг как-то
0: Почему мне достаточно скучно слушать вашу беседу, потому что я не видел ролик, не понимаю, о чем речь, поэтому отлично.
2: И главное, не смотри его тогда.
0: Да, это мне дико скучно. Это когда слушаешь, не знаешь, о чем речь. Так, друзья, мы общаемся с Дарьей Санной. У нас так сложилось, у нас премьера рубрики «Скучный звонок».
2: И она как раз соответствует Новому году, когда, в общем, все поздравляют, и мы хотим как-то провести так.
0: Но у Дарьи слишком веселый какой-то такой голос для
2: этого звонка. Но заметьте, мы все равно не поздравляем ее с Новым годом, ничего не желаем, вот этого нет, этих банальностей. Мы просто говорим...
0: А для скуки-то это было бы и хорошо как раз. Предсказуемо, да? И достаточно скучно.
2: Ну, тогда нужно говорить очень такими голосами, да.
0: А вот вообще есть такая практика? Учитель и учительница встречает Новый год со своим классом, с учениками.
1: Я такой практики не слышала, но мне кажется, что это очень интересно. Но хотя, не знаю, но это было бы интересно.
0: Но без родителей, а именно вот в класс, все приходят в класс Новый год, в любимую школу, в новогоднюю ночь, на новогодний урок.
2: В середине каникул.
1: 1 января в 9:00 или лучше в 8:00.
2: А они в 8, в 9:00 расходятся по домам спать.
1: Это было бы интересно, да, я считаю.
2: А вы в школе преподаете или частным образом?
0: На дому. Или ходите по домам.
1: Как Дед Мороз под Новый год, да, с подарочками и с учебниками.
0: Ну, так как?
1: Я преподаю в частной школе, что-то типа курсов. Вот. Поэтому я не стандартный преподаватель, но все же преподаватель.
2: Ну что же. Замечательно. Сейчас мы должны на 15 минут натянуть разговор. У нас пока 12. Давайте еще немножечко.
0: Даже не знаю, что и спросить-то.
2: Да.
0: Слушай, а если урок проводить под радио Чапльдук с учениками?
2: У вас английского там на этом радио Чапльдук немного.
0: Там есть.
1: Нет, почему? Есть же английские песни. Я, кстати, некоторые из них использую в качестве обучения.
2: Да?
1: Да.
0: Интересно. Караоке такие как бы делаете?
1: Ну, не караоке. Мы слушаем песни с радио Чапльдук. И вместе с детьми потом разбираем, что мы слышали, какие слова были непонятными нам, и, в общем, как так на этом все строится.
0: Какие-то идиоматические выражения.
1: Да, вот. Нет, идиотских там мало. Вот. Ну, вроде

0: как-то детям нравится, во всяком случае.
1: Ну что ж, ну, ну не так, очень.
2: У нас задремал звукорежиссер здесь рядом с нами.
1: Рассчитывали на более.
2: А не взбодрится ли нам в конце звонка, Кирилл, а?
1: Это послушайте «Чудо черни», ты предлагаешь.
2: А вы у нас где, в каком городе-то у нас? Вы,
0: а да? Я в Московской области обитаю, в славном граде Можайске называется. Можайске.
1: Молоко у вас, говорят, есть.
0: Молоко Можайское. Есть. Можайское,
2: загоним,
0: да.
2: Чипельдук за Можай.
0: Давайте. Он уже дальше.
2: Сейчас тут отвлекают нас, спрашивают, как будет по-немецки с Новым годом. Вот, спрашивают.
0: Глюклихес нойяр. Но
2: вот,
0: это не глюк.
2: Дорогие
0: глюк,
2: слушайте.
0: Глюк, это счастье, да.
1: Глюк?
2: А в какие-то песни, кроме Рамштайна, по-немецки вы можете нам исполнить?
0: Могу.
1: Так, давайте.
0: А какие вас интересуют?
2: Ну,
1: вы знаете, особенно хорошо звучат по-немецки лирические композиции.
0: Да, есть сейчас, я постараюсь.
1: Что-то такое залегованное, нежное.
0: Сейчас, секунду, попытаюсь вспомнить. Нежное. Да, нет, это песня Рамштайна, но она лирическая и нежная.
2: Ну, можно ее уже исполнить лирически и нежно, правильно?
0: Да. Можно уже, да?
1: Да, запускаем.
0: Im Licht gleit kam sie auf mich zu. Ich weiß es noch wie heut. Ich war so jung, hat mir geniert, doch hab es nie bereut. Sie rief mir Worte ins Gesicht und hat sich tief verbeugt. Verstand nur ihre Sprache nicht. Ich hab es nicht bereut. И так далее.
1: Прекрасно.
2: Так, это был колыбельный кавер на Рамштайн.
0: Нет, практически это кавер просто Рамштайн. Это песня так начинается.
2: Ну, хорошо. Вам виднее.
0: Да.
2: Ну, мы достаточно убаюкали всех слушателей.
0: Все вообще убаюкались, и вы меня будете включать как раз перед 00, да, когда ночь наступает на радио Чипельдюк.
2: Ну, подумай, зоны релакса найдем для этого.
0: Да, там мне прям так нравится ваше радио, не могу.
1: Но мы, в свою очередь, хотим, чтобы вы воспитывали малышей на группах «Рамштайн», конечно же, на их особенно видеороликах. И, конечно же, на ночь давали слушать как можно больше Нин, Хагенов различных.
2: И колыбельные из репертуаров Iron Maiden.
1: Да.
2: AC/DC.
1: И Judas Priest.
0: И можно еще Cannibal Corpse туда.
1: Правильно.
2: Конечно.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Вместе с Напалмом и с Дэтом.
0: Тоже. Да.
1: Не
0: да.
1: Говоря уж о Кок энд Болов Торчей.
2: Ну что ж.
1: На этой веселой ноте
2: наш скучный звонок
1: подходит к своему логическому
2: завершению. Это Дарья. Была Дарьсана.
1: Дарья.
0: Да. Все замечательно. Спасибо большое. Даже в свою очередь поздравляю радио Чипельдук и весь коллектив этого замечательного радио с Новым годом. Mm-hmm. Больше вам слушателей, меньше минуток тишины в эфире. И что самое главное. Вот. Но мы в этом поможем, я надеюсь, радиослушатели ваши.
1: Всем Можайском.
0: Да, всем Можайском.
2: Спасибо, Дарья.
1: И спокойной ночи.
2: Спокойной. Детишкам всем тоже всего самого хорошего.
1: Шпацирен и Цузамен.
0: Auf Wiedersehen.
2: Я. Бай-бай.
0: До свидания.
3: У нас все хаты записываю.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Литературное чтение.
1: Листая страницы классики.
2: Часть первая. Уважаемый покупатель, поздравляем вас с приобретением мясорубки. Уверена, что она станет вашим надежным помощником в кулинарных экспериментах. Перед началом эксплуатации мясорубки внимательно изучите данную инструкцию, в которой содержится важная информация. Требования безопасности. Мясорубка предназначена исключительно для измельчения пищевых продуктов в бытовых условиях или условиях, приближенных к бытовым, таких как места общественного питания, места обеспечения готовыми продуктами питания, в кухнях для сотрудников магазинов, офисов и промышленных предприятий, пользование гостями пансионатов, небольших отелей и подобных заведений. Использование прибора не по назначению, нарушение правил установки, эксплуатации, очистки и мер безопасности, а также несоблюдение температурных условий лишает вас права на гарантийное обслуживание. Внимание! Мясорубка не рассчитана для использования в промышленных целях. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры, например, внесение с мороза в теплое помещение, может вызвать конденсацию влаги внутри прибора и нарушить его работоспособность при включении. После хранения блендера при низких температурах или после транспортирования в зимних условиях включать его можно не раньше, чем через 6 часов пребывания при комнатной температуре в распакованном виде. Сборка прибора. Первое. Поместите режущую камеру в отверстие в корпусе мясорубки, нажав на кнопку фиксатора. Удерживая камеру одной рукой, поместите фиксатор в боковое отверстие корпуса и затяните его по часовой стрелке до полной фиксации режущей камеры. Второе. Слегка поворачивая шнек, поместите его в режущую камеру мясорубки длинной стороной внутрь до установки в корпусе. Третье. Поместите нож на посадочное место шнека, режущей поверхностью к решетке. Если нож установлен неправильно, мясо не будет измельчаться. Четвертое. Поместите нужную решетку так, чтобы выступы на решетке совпали с выемками на режущей камере. Пятое. Плотно закрутите прижимную гайку, но не затягивайте ее слишком туго. Шестое. Поместите лоток на горловину режущей камеры и зафиксируйте его в нужном положении. Седьмое. Установите мясорубку на ровную, твердую поверхность. Отверстия для воздуха, расположенные снизу и по бокам корпуса, должны быть открыты. Перемалывание продуктов. Нарежьте мясо или другие продукты на небольшие куски, свободно проходящие через отверстие лотка в загрузочную горловину. Полностью размотайте шнур электропитания и подключите к розетке. Включите мясорубку, нажав кнопку «вкл-выкл». Положите куски мяса в лоток. Для подачи мяса в режущую камеру используйте толкатель. После завершения работы выключите прибор и отсоедините его от сети. Внимание! В процессе работы мясорубки в режущей камере начнет двигаться шнек. Это норма. и не является неисправностью. Не затягивайте очень туго фиксатор, чтобы устранить движение. Это может привести к поломке прибора. Внимание! Если мясорубка работает, но фарш не выходит через решетку из-за того, что она забита, необходимо выключить мясорубку, отключить ее от электросети, разобрать и очистить режущую камеру мясорубки и решетку. Режим реверс. Если во время работы мясорубки мясо застряло, то выключите ее и дождитесь полной остановки мотора. Не отключая от электросети мясорубку, включите функцию обратного хода, нажав кнопку «Реверс». Вращение шнека будет происходить в противоположном направлении, что позволит очистить режущую камеру мясорубки. Если это не помогло, отключите прибор от электросети для разборки камеры и очистки вручную. Насадка для сосисок и колбасок. Первое. Установите на шнек насадку для приготовления колбасок и фиксирующее кольцо. Зафиксируйте сборку кольцевой гайкой. Второе. Предварительно подержите оболочку для колбасок в теплой воде 10 минут. Затем натяните влажную оболочку на насадку и завяжите на противоположном конце оболочки узел. Используйте для приготовления колбасок натуральную оболочку. Третье. Подготовьте фарш, помещая куски мяса в горловину режущей камеры толкателем. Четвертое. Наполняйте оболочку фаршем. По мере заполнения оболочки сдвигайте ее с насадки. Если оболочка высыхает, прилипает к насадке, смочите ее водой. Внимание! По окончании работы выключите мясорубку и дождитесь полной остановки моторного блока. Затем снимите и разберите режущую камеру. Далее извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Отсоедините все насадки и вымойте их! Утилизация. Данный прибор не может быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, прибор должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации электрического оборудования. Процедура утилизации должна осуществляться в соответствии с местными экологическими нормами. Вы можете получить более подробную информацию об утилизации продукта от уполномоченных подразделений. Вы прослушали инструкцию к электромясорубке. Текст читала артистка театра и кино, дипломант Всероссийского конкурса артистов-чтецов к 175-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя Елена Бушуева-Цеханская.

0: встреч в рубрике «Листая страницы классики».
1: Ага, ага, ага.

das, was du verstehst. Aha. This is what you got to know.

помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

все люди произошли от обезьяны. Только одни раньше, другие позже. Кин Хаббард.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: лечение во сне.
1: Как утверждают медики и психологи, человеческий индивидуум, погруженный в глубокий сон, значительно легче усваивает большие объемы информации, воспринимая их на уровне подсознания.
2: Поэтому, ввиду ускоряющегося темпа жизни и повышения плотности информационных потоков, радио Чипыльдук в порядке эксперимента впервые внедряет новый совмещенный метод обучения. Слушателям, погруженным в сон, будет предложена двухуровневая или двухканальная компрессированная инфозагрузка. Научная тематика будет сопровождаться дополнительным потоком информации, которая, надеемся, также будет весьма полезна. Итак,
3: глава вторая. Поговорим о причинно-следственных логических цепочках в сетевых моделях. То есть в предыдущей главе мы выяснили, что относительность, что раньше, а что позже, приводит к кардинальной перестройке причинно-следственных связей. Потому что мы убеждены, что событие, свершившееся для нас, очевидно, позже другого события, уже никак не может быть причиной этого предыдущего события. Тут никакой абдукции. И это несмотря на то, что...
2: Человек и киберфизическая реальность. Коммуникативные волны. Часть вторая. Научный совет по методологии искусственного интеллекта при Российской академии наук. Курс читает и перечитывает старший научный референт секции научно-познавательного мышления редакции радио Чипыльдук Кирилл Всеволодович Малинарьев. Параллельный поток информации, случайная выборка сетевых аудиоблогеров.
3: Алгебры и гидродинамика арифметики. Это вот четвертый у нас рисунок. В каждой такой монаде из каждого объекта торчит стрелочка. И на языке физики перед нами так называемая двумерная модель Изинга за работу по изучению свойств, которой конформная инвариантность двумерной перколяции и модели Изинга в статистической физике в 2010 году получил Филдсовскую премию наш соотечественник Станислав Смирнов. Теперь представим себе, что каждый в сети кого-то услышал и кому-то оттранслировал квант-бит сообщение. А потом такую сеть встряхнули, и стрелочки как-то перенастроились, породив новое состояние коммуникативной ткани. Мы можем в узлы сети поместить не просто слышащих и говорящих наблюдателей, но и конкретные смысловые понятия. Рисунок 5. Примеры причинно-следственных связей в семантической сети. И тогда каждая стрелочка – это из какого понятия, какое понятие вытекает. А потом встряхиваем, и логические или причинно-следственные связи могут моментально перенастроиться. Такой каузальный или причинно-следственный фазовый переход. Понятно, что к такого рода процессам подход может быть только статистический. Недавно совместными усилиями математика Джуды Перла и журналистки Даны Маккензи вышла книжка «Почему? Новая наука о причинно-следственной связи». Короткое резюме – разработка географических моделей и логики контрфактуальности оказала заметное влияние на то, как ученые решают проблемы, связанные с причинно-следственными связями. Практические проблемы, требующие причинно-следственной информации, которые долгое время считались метафизическими или неуправляемыми, теперь могут быть решены с помощью элементарной математики. Более того, проблемы, которые считались чисто статистическими, начинают взаимодействовать с причинными аспектами. Джуда Перл вводит трехступенчатую лестницу причинности. Нижняя ступень – ассоциации и корреляции, обычная статистика. Вторая ступень связана с интервенцией в ход событий. Наблюдатель становится непосредственным участником, появляются контрольные группы исследований. Для анализа этой ступени причинности Перл вводит оператор «делать» – «do operator», который позволяет формально анализировать статистические данные в рамках определенной каузальной и причинно-следственной диаграммы. Последняя ступень связана с контрфактуальным анализом, который также формализует. По поводу контрфактуального анализа можно сказать так. Мы вносим поправки в прошлое и пытаемся представить сценарий, в каком бы настоящем мы оказались, если бы в нашем прошлом произошли те или иные сдвиги. Таким образом, мы ввели в круг нашего дальнейшего рассмотрения простейшие, всегда с одной стрелочкой от каждого участника, коммуникативные сети вместе с их мгновенными динамическими состояниями в виде ориентированного графа этих сетей. Если мы заглянем в историю самих статистических корреляций, на основе которых могут быть выстроены определенные причинно-следственные связи, то обнаружим, в частности, полемику философа XVIII века Дэвида Юма.

0: Ведет свое начало от легендарного Алана Тьюринга, если еще точнее, от дочки лорда Байрона Ады Лавлейс, которая первой заговорила об искусственном интеллекте, хотя один из главных разработчиков советской шахматной программы Каиса Михаил Донской и считал про ИИ от Алы Лавлейс чистейшей выдумкой. Возникает и еще одна весьма насущная проблема. Как увязывать причинность в разных масштабных слоях познания реальности микро и макро? Возможно ли какие-то сквозь слои единые управляющие воздействия? Могут ли возникать управляющие параметры порядка?
1: В рамках экспериментального занятия «Обучение во сне» вы прослушали часть вторую на тему «Человек и киберфизическая реальность. Коммуникативные волны». Курс читал старший научный референт секции научно-познавательного мышления редакции радио «Чипльдук» Кирилл Всеволодович Малинарьев. Надеемся, что в рамках нашей рубрики «Обучение во сне» вы хорошо усвоили оба уровня подававшейся вам информации и будете плодотворно использовать ее в вашей научной и повседневной деятельности. До новых встреч в нашей рубрике «Обучение во сне».

Кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире так называемые новости на радио Чипель почему-то Дук. Неприятный так называемый сюрприз для почему-то нечистых на руку чиновников и так называемых бизнесменов, всех ранее зачем-то судимых за взятки и прочие так называемые злоупотребления, МВД так называемой России почему-то занесло в реестр дисквалифицированных лиц. Зачем-то с 1 апреля путь в руководство так называемых предприятий и компаний почему-то лежит через эту базу данных. И шефом уже не сможет стать так называемый человек, почему-то осужденный ранее за получение зачем-то взятки, уклонение почему-то от уплаты так называемых налогов, зачем-то отмывание так называемых денег, почему-то мошенничество или банковские зачем-то аферы. Это были почему-то новости на так называемом радио Чипль зачем-то Дук.
0: Это были как бы ньюс на радио Чипль Дук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы я был главой государства, проигравшего войну, и должен был бы подписать договор о капитуляции, то перед тем, как поставить подпись, я бы пробежал глазами документ и воскликнул пораженно: «Погодите! Я думал, что мы выиграли!»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
0: Можно Юрию услышать?
2: Это я.
0: Юрий, поздравляем вас с прошедшим 25 июня днем рождения.
2: Ага, спасибо.
0: С некоторым опозданием. Некто с псевдонимом «Счастье» хотел поздравить вас и передать привет вам из прошлой жизни. Вот кто это, гадайте сами. Она или он, или оно.
3: А мы – это радио «Чипальдук», который вас тревожит.
0: А вы знаете такое радио?
2: Знаю.
0: Знаете. Ну так кто это же вас так подставил, поздравил через нас?
2: Один хороший человек.
3: Уже хорошо.
0: Один хороший.
2: Да,
0: ну, хороший,
2: это девушка.
0: Хорошо.
3: Даже девушка. Из прошлой жизни. Тут грустинка есть, понимаешь, Андрюш? Из прошлой жизни поздравляют Юрия. Значит, жизнь у Юрия началась новая. И в этой жизни есть ли место радио «Чипальдук» в новой жизни Юрия?
2: Обязательно есть.
3: Отлично.
0: Юрий, а мы в Москву попали вам или куда?
2: Нет, я сейчас на Ладожском озере нахожусь на соревнованиях. Вот только что вернулся из гонок.
0: На Ладожском? На Ладоге?
3: Угу.
2: Да.
3: У нас только что был звонок, мы обсуждали женские виды спорта. Сейчас мы опять позвонили спортсмену, Юрий.
0: Это гребля, да?
2: Нет, это парусный спорт.
3: Парусный спорт.
0: Как там ветерок сегодня? Свежий?
2: Шикарный, свежий.
3: Каким пришли?
0: Эх, жалко, первым. Вот я не
3: владею. Первым? Подожди.
0: Первым?
2: Да.
3: О, да. Вот о чем надо поздравлять.
0: Что за, так сказать, ранг соревнований?
2: Чемпионат России.
3: Так, подожди. У нас радиослушатель чемпион России
0: по парусному спорту. Ой-ой-ой.
2: Нет, пока нет.
0: Ой-ой-ой.
3: Я пришел первым, еще не чемпион, значит, пришел первым в отборочных, или что это были, полуфиналы?
2: Нет, есть несколько соревнований, несколько гонок, по итогам всех.
3: А, некий кубок мира. Ну, не мира, а, естественно, кубок России.
0: Этапов,
3: да?
2: Начисляются такие определенные баллы за каждое соревнование, и потом суммируются.
3: Юрий, а какой вы в общем зачете нынче?
2: На данный момент после двух гонок первые.
3: Первый после двух гонок. А сколько всего предстоит состязаний?
2: Планировалось 8 или 9. Но два отменилось, скорее всего, будет 7.
3: Ну, мы желаем вам, чтобы еще парочка отменилась, чтобы шансы ваши увеличились.
2: Спасибо.
3: Юрий, ну, очень приятно, что вот спортсмены, а еще и такого аналогового вида спорта, как парусный спорт.
0: Вообще повеяло даже ветерком вот у нас здесь, в студии, в душной Москве, вот этим вот свежачком.
2: Да, солнышко не засветило.
3: Солнышко, да, оно у нас светит. Шпарит, шпарит. Да. Оно не светит меньше, оно все время как выйдет, так шпарит ведь.
2: Да, здесь тоже жарит.
0: Юрий, ну а у нас вот такое это все преамбула была к музыкальному какому-то включению. У нас такие вот правила капризные. Мы заказываем нашим слушателям что-нибудь для нас исполнить, поставить.
3: Какой-то вечерний ветерок.
0: Музыкальное
3: какой-то,
0: что-нибудь.
3: Да, ветерок. Вот после такого вскрытия натуры Юрия, который, оказывается, в общем, пойдет первым после двух гонок, всего гонок 7.
0: Вот жалко, я не знаю, каких-то терминов таких вот парусных, вот каких-то яхтенных, каких-то, не знаю. Не знаешь, какие
3: термины? Я тоже в спорте-то, в общем, секу, но вот в данном виде спорта, конечно, боюсь показаться лохом, поэтому кроме свистать всех наверх...
0: Ну, Юрий, свистать, кстати, может быть, и насвистать эту мелодию как-нибудь? Можете нам насвистать какую-нибудь мелодию, которую мы вам закажем? Вы свистеть умеете?
2: Нет, я не умею.
0: Ай-яй-яй. Кирилл, опять тебе придется самому для себя
3: насвистеть.
0: А что-нибудь, вот есть какой-то музыкальный источник? Может быть, где-то рядом играет музыка? Или?
2: Нет, рядом шумит ветер, и деревья шелестят.
3: Ну, давайте послушаем.
2: Больше нет ничего.
3: У нас с ветром сложно, в Москве шпарит. Давайте послушаем
0: несколько секунд тишины
3: ветра.
0: Свежего ветра на берегу Ладоги.
2: Да, может быть, почувствуете влажный
0: крик
2: воздух.
0: Каких-то гагары.
3: Гагары будут пролетать, вы их так, прикрикните, чтобы они что-то тоже из себя.
2: Да, я кину чем-нибудь мягким.
0: А там вот детские голоса, что ли? Там какая-то купальня детская поблизости или что?
2: Нет, тут рядом недалеко детская площадка находится.
0: Может быть, дети что-то споют нам детское?
3: Давай, давай атмосферу Ладоги. Атмосферу Ладоги. Мы когда еще с тобой прочувствуем? Вряд ли. Дайте пленочку, пожалуйста.
0: Итак, по нашим заявкам от Юрия, с берегов Ладоги, от человека, только что занявшего первое место в одном из этапов соревнований по парусному спорту чемпионата России, звучит эта атмосфера.

0: Дорогие друзья, поймите правильно, это было не дыхание запыхавшегося победителя по парусному спорту. Это было ветерок, дующий куда-то в микрофон мобильника. И этого свежего ветерка, перемен, надежд и побед мы жаждем для всех наших слушателей.
1: Но перемен пускай не будет. Мы не ждем перемен от Юрия. Пускай Юрий продолжает занимать первые места. И итоговое первое место, кубок, подарок сразу вручат. И, в общем, было бы, конечно, прекрасно, чтобы Юрий с нами поделился. Юрий, вы нам пишите вот так же, может быть, на форум, как у вас там, какие места? В тройке, в четвертой? Или все-таки надеемся, что первый?
2: Хорошо, постараюсь предоставить вам.
1: Давайте будем держать в курсе.
0: Когда примерно это надо звонить? Через неделю, год?
2: Через неделю.
0: Через неделю.
1: А когда последний у вас вот этот этап должен состояться? Когда уже будут подведены...
2: В субботу.
1: А уже в субботу будет последний этап, да?
0: Если получится. Ну нет, значит, позвоним, ну...
1: Ну поздравим.
0: Поздравим.
1: Юрий, так держать. Попутного, хорошо, или как там, нет, им желают попутного ветра, вам не желать, да? Нам какой-то ветер должен быть кривой, ведь там какая-то, нет?
2: Да.
0: Это будет тема следующего звонка. А фамилию Юрия мы уже узнаем из газет.
2: Хорошо.
1: Счастливо, Юрий.
2: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.

Радио Чипльдук. 4duk.ru. Самое позитивное радио.

отпечатана на 4D принтере с негативов окружающей действительности.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Женя, Новосибирск, пишет: я придумала свой тег раньше, чем вы свой чипыльдук. А какой тег она придумала? Мы сейчас это и узнаем.
3: Алло.
2: Женя, доброй ночи.
3: Доброй.
2: Очень-очень-очень добрый.
4: И... Не очень поздно мы.
2: Да.
3: Нет, не очень. А кто это?
2: Это такое вот есть радио.
4: Чипыльдук.
3: О, чипыльдук, это же круто. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Привет.
3: Вы а почему там... круто? Прикинь, звонит радио чипыльдук.
2: Это кому вы сказали? Черепашки своей?
3: Нет,
2: рыбкам?
3: У меня здесь лучше черепашки. У меня дома в гостях подруга.
4: Она прикидывает уже?
3: Вот, слушайте, ну я вам на самом деле очень рада. Я так давно оставляла заявку, рада, что вы позвонили. Ура!
2: А вот нас заинтриговала фраза: я придумала свой тег раньше, чем вы свой чипыльдук. А это когда же вы этого придумали? Какой такой тег вы придумали?
3: Мой тег чипыльдук. Вот сейчас будет реклама для всех слушателей радио «Чипыльдук». Мой тег «Чипыльдук» — это такое слово, которое я использую на своих уроках по танцу и нечаянно использовала его в объяснении танцевального движения. Мои студенты поржали, и как-то вот это слово «Чипыльдук» оно осталось у нас, скажем так, в разговорном наборе. И с тех пор оно как-то так вот сопровождало мои уроки.
2: Да когда что, я завела свой аккаунт... Какая-то ненаучная фантастика
4: это чем,
2: просто.
4: Как это... оно, вот его можно словесно описать? Это что-то такое извивающееся?
3: Я не знаю, но... Нет, это всего лишь было движение бедром.
4: Ну вот так я и подумал, что это получилось. Что-то с бедром связано.
3: Что-то с бедром.
2: Кидок через бедро, в общем, да?
4: А вот не то, что это вот попой вертеть, вот нет, это не оно...
3: Нет, это не оно. Мы вертим, но аккуратно. Это совсем другая история. Это именно вот одним бедром, как бы ударчик вверх, такой бамп. Ага. Вот. И вот я произнесла в это время слово «чипыльдук», и это было так ярко, что вот они как-то поржали, но осталось. И когда я завела свой аккаунт в Инстаграме, этот тег теперь сопровождает все мои публикации. Так что набирайте тег «чипыльдук», и вы увидите мой аккаунт. Аллилуйя! Это была почти реклама.
2: Скажите-ка, так а сколько же лет? Давайте потягаемся. Кто же раньше?
3: Давайте потягаемся. Так, ну вот, это где-то случилось в 2011 году. А вы когда? Сейчас скажут мне. 87-й, что ли?
2: Да чипыльдук же отметил в апреле. 10 лет в эфире круглосуточного вещания. 10-летие.
3: Так, с какого года?
2: Ну вот считайте.
3: С 2010-го?
2: Да, с 2007-го года.
3: То есть на год вы меня нагрели, да?
2: С 7-го.
4: 10 лет.
2: Да, нам 10 лет, да.
4: Тут года мне отделаться.
2: Мы нашим тегом чипыльдук уже, так сказать, припорошили,
4: так что мы вам звоним как раз, чтобы вы как-то прекратили вот это безобразие.
3: Прекратили
2: пиратство,
3: это, да?
4: Пиратство.
3: Вот эти все. А то вдруг кто-нибудь поверит.
2: А то мы приедем и сделаем движение бедром.
3: Давайте приезжайте, сделаем, да, всем
2: движение. Не, ну вообще, да, давненько что-то мы Новосибирск не посещали, а?
4: Да, да.
3: А вы вообще выезжаете куда-то?
2: У меня там мама с папой встретились вообще когда-то в Новосибирске.
4: У нас ездит автобус маленький.
3: Когда одновременно вдвоем разговаривать, очень сложно вас услышать.
2: Все, мы по очереди начинаем. Так, давай.
4: Я молчу, и ты молчи.
2: Мы по очереди молчим теперь.
3: Начинается вот это вот. Нормально разговаривали. Чем началось-то?
4: Мы же разговаривали, вам не понравилось, что мы разговаривали. Поэтому давай мы продолжаем разговаривать. А вы, когда вы молчите, мы же не можем молчать тоже. Поэтому мы должны разговаривать. Конечно, что же мы будем молчать?
3: А скажите, откуда у вас взялось этот чипыльдук? Кто придумал-то вообще это?
2: Вы хотите сразу, чтобы все. Это же надо разгадать. У нас в эфире идут истории, которые научно и популярно рассказывают.
4: Вы ни разу не слышали? У нас там истории.
2: Уже их штук 12 или 14, да, байк, объяснений, что такое чипыльдук. И лишь одна из них правильная.
4: Является неправильной.
2: Или будет правильной, потому что за это мы собираемся большой приз учредить. Кто вот угадает.
3: Это круто.
2: Да, да, да.
3: Это круто.
2: Неужели вы не слушали ни разу? Что
3: вы знаете, как-то вот... Нет, я не слушала. Я лазила вас по сайту и периодически тыкала в штуки, но как-то до истории не добиралась.
2: Смотрите, заходите... Это я всем говорю. Заходите на сайт, на стартую страницу, и в левом верхнем углу написано кверх ногами слово «чипыльдук». Вы к нему мышку подносите, и там выпадает прямо вниз меню с заголовком «Чё такое Чипальдук?». И там всякие декабристы, Сингапур, Маяковский, крейсер,
3: всё,
2: кофе.
3: А,
2: всё,
3: я знаю, о чём вы, да-да-да.
2: Вот это вот.
3: Это среди вот этих штук надо
2: и
3: выбрать,
2: вот среди
3: да?
2: них, да, где-то да. таится
4: Одна
2: правда.
4: Одна неправильная.
3: Просто вы когда надумаете, так вы звоните, я же буду угадывать.
2: Да, ну вот такая вот веселая Женя.
3: Я вообще
2: вас
3: давний поклонник. Я вообще хочу вам сделать комплимент, поскольку я не люблю радио. И оно меня раздражает. Я всегда сажусь в такси и прошу выключить. Mm-hmm. И тут я случайно набрела на ваш Чипальдук. Вот. И это, пожалуй, единственное радио, которое не раздражает. И у вас, как ни странно, мне даже интересно слушать, когда вы просто несете какой-то вот бред в эфир.
2: Вот давайте мы это и будем продолжать.
3: Хорошо.
2: Сейчас
3: знаете,
2: прямо мы с вами это и делаем.
3: Сколько влезет,
2: с вашей
3: давайте.
2: Помощью.
4: Сколько
3: Поскольку,
4: влезет.
3: Ребятки, это, пожалуй, то, что действительно можно слушать. Сегодня.
4: Вы должны нам сейчас сделать бедром, чтобы мы в эфире это прочувствовали. Можете?
3: Вот что еще раз я должна прочувствовать?
4: Бедром сделать
2: вот
4: под Чипальдекс.
3: А, сейчас свой. Давайте мы сделаем паузу, когда вы говорите, да, это
4: давайте.
3: Невозможно прочувствовать. Вы должны сейчас замолчать, и да, мы сделаем вам большой Чипальдекс.
2: Ой, это было очень изящно и женственно.
3: Случилось? Аллилуйя.
4: Я прошу прощения, можно еще разочек на бис один раз, еще раз?
3: Давайте, только тишина, хорошо? Тихо? Хорошо. Чипальдекс.
4: А это даже...
3: В Инстаграм набрали тег да. и
4: мне побольше понравился второй раз. Да, второй
2: вот
4: лучше,
2: Кириллу
4: кстати.
2: Второй даже больше понравился.
4: Да,
2: потрясающая история. Вот. Все, мы облайкались здесь.
4: Да, сделали чудовищную вам, рекламу нашей радиослушки.
2: Вот такая бодрая Женя на ночь глядя в Новосибирске. Видимо, день только начинается.
3: Ой, ну да, он еще не закончился, и тут же начался.
4: Танцы,
3: спасибо,
4: шманцы,
3: ребят. Обнимаю вас,
2: пока,
3: солнышки.
2: Пока.
3: Давайте, пока, счастливо.

по заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чиппельдук. Пока не догонят.

0: Мысль дня.
1: В наше время каждый молодой человек вправе сделать свой выбор. Жениться ему или выходить замуж?

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В гостиной радио Чиплетук Аркадий Марчеллионис, а значит, в эфире программа «Встреча с интересным человеком». Тихон Спицын сегодня у нас в гостях, представитель фирмы «Тапки Unlimited».
3: Добрый день. Аркадий, дорогие слушатели, рад, что мы встретились.
2: Интересная, интересная беседа у нас с вами предстоит. «Тапки Unlimited». Что же это такое? Как-то немножко сначала смешно слушается, нет?
3: Не находится. Вы знаете, это, может быть, на первый взгляд так покажется. На самом деле это очень важная тема. Это обувь из обихода каждого человека. У кого из нас нет тапок, тапочек.
2: Ну, конечно,
3: домашних.
2: Да.
3: Причем по несколько пар. Есть любимые тапочки, есть тапки, которые мы не можем выбросить никогда. Кто-то по-разному, может быть, их называет. Вот, поэтому
2: сейчас
3: наша фирма...
2: Извиняюсь, что перебиваю.
3: Да-да.
2: Очень модные одноразовые вот тапки. Где
3: одноразовые тапки, время, многоразовые, да. Вечные тапки.
2: В поезде ты знаете, можешь получить в отеле.
3: У нас есть салон Home Slippers на Кузнецком. Там в этом году модельный ряд этого года, новая коллекция. Это новая коллекция осенняя. И там представлены очень интересные модели. Если хотите, я вам немножко расскажу.
2: Конечно, да, конечно. Ну, вообще, может быть, предысторию фирмы, ну и сегодняшний день.
3: Да.
2: Как вам удобно?
3: Нам просто показалось, что эта ниша тапочная не заполнена и как-то игнорируется. Это несправедливо. И в конце концов, это прибыльно, это бизнес, ничего личного. И для российского консюмера вот разработать это, развить эту всю линию тапок было бы очень своевременно и актуально. Вот у нас тапочки – это не просто, знаете, вульгарное такое какое-то такое изделие, которое ты сунул потную ногу или ногу в чистом шелковом носке и пошел и забыл через секунду. Нет, это твой дружок. Дружок,
2: так,
3: с которым ты живешь, движешься по квартире, иногда
2: как
3: и по офису.
2: Питомец, что ли, какой-то домашний
3: почти,
2: животный?
3: Почти, да, почти. Не случайно, вы же знаете, есть много тапок, которые выглядят как какие-то зверушки домашние,
2: да,
3: какие-то мультперсонажи и так далее. Но мы пошли дальше. У нас есть тапочки на зимней резине, например. Противоскользящие тапочки, потому что иногда на паркете, на каких-то покрытиях, ламинате шипованные тапки для скользкого паркета как раз. Причем это резиновые шипы, они не вредят покрытию. Вот. Есть тапочки с омывателями, когда какая-то пыль, значит, может попасть на тапочки, брызги. Если вы умывались, то они очищаются. У тапочек очень высокая носкость, хорошая проходимость. Они хорошо считывают дорогу и держатся в потоке. Потому что иногда ведь бывает дома, даже дома целое столпотворение. Много домашних, кагал, детей или гостей.
2: Ну, гости пришли.
3: Конечно, и тогда держать скорость в потоке, в пробках, дома. Это тоже важно. Поэтому есть у нас тапки и с навигатором. В больших квартирах это тоже очень важно, особенно для гостей.
2: Это,
3: потому что можно заблудиться.
2: Так.
3: Да, это очень важно.
2: Но тапки вот, с навигатором... Тапки всегда ассоциируются с домом. А можно ли в этих тапках на улице как бы ходить?
3: Можно выйти на улицу, но это тогда другая модельная линия. Сегодня я вот больше бы сфокусировался
2: на
3: домашних, офисных, так сказать, для закрытых теплых помещений тапок. Хотя и помещения холодные тоже могут быть с нашими тапками. У нас есть тапки с подогревом. Там супинаторы стелек из наноматериалов, и они на естественном обогреве разогреваются просто от ходьбы. Даже так.
2: А давайте сразу уточним. Тапки. Значит, мы всунули ногу, я так понимаю, и пальцы могут торчать в этом модельном ряду или нет?
3: Конечно. Есть разные линии, да, могут торчать все пальцы, могут торчать четыре пальца, один быть как бы окольцован, могут все пальцы быть закрыты, может выдвижной быть такой кожух, вы с пультом управления нажимаете, и в зависимости от того, жарко ноге или
2: вот это
3: прохладно,
2: очень удобно, это
3: то
2: очень
3: открываются пальцы, открываются дополнительные отверстия, и идет вентиляция. Вот. У нас гибкая ценовая политика. Не думайте, что все это баснословно дорого и что это не может позволить себе какой-то рядовой потребитель.
2: Все-таки тапки ассоциируются у многих какой-то действительно одноразовой историей, что их уже, что называется, не постирать, их как бы там надел и выбросил потом. Каков срок?
3: Конечно, есть и одноразовые тапочки. Есть даже такие тапочки на несколько метров. То есть вам нужно пройти просто от кровати до умывальника. И вы идете, да, и все. Собственно, потом тапочка сама исчезает. Она растворяется, деструкция такая. И это экологично. Вот ничего не нужно выбрасывать. И потрясающе. Они понимают, что через несколько метров они уже будут не нужны. Угу. Вот. Но у нас это еще не все.
2: Есть тапочки интересно.
3: Со спидометром скорости, с таймером, с будильником. Понимаете, потому что любая функция может быть с напоминанием. То есть вы куда-то идете, вы, знаете, как бывает, из комнаты в комнату шли и забыли зачем пришли.
2: Да.
3: А вы запрограммировали, что типа я пришел сейчас там, не знаю, налить себе чашку молока. Угу. Вот. И они вам об этом напоминает. Вот. Или будильник, конечно, это совершенно напрашивается. Вы просыпаетесь, вам ваши близкие тапочки говорят, пора вставать. И даже придвигаются уже в удобное положение. Это вам не нужно будет нащупывать, искать босой ногой под кроватью, куда девалась моя тапочка. Вы вызываете тапочки из прихожей где-то. И там включена функция, значит, найти тапку. Потом у нас есть массажер стопы в тапочках.
2: Но это, на самом деле, очень даже напрашивалось.
3: Конечно. Это базовая комплектация,
2: запах,
3: так сказать.
2: Запах.
3: Да, по поводу
2: вот
3: запаха.
2: Это же в тапках
3: это отдельная
2: это,
3: тема.
2: Это очень...
3: Потому что даже есть такое клише, вонючие тапки, поганым тапком там выгнать и так далее. Да, конечно, конечно, нет. Ну, мы не будем, так сказать, воротить нос. Наши тапочки не воняют вообще никогда. Они, более того, они могут быть одарированы.
2: Ну, как это не воняет?
3: Они одарированы.
2: А если ноги вонючие человек засовывает?
3: Тапки с пропиткой, с вентиляцией и с обработкой. И могут быть одарированы.
2: Как бы вонючие ноги, они там сразу
3: они обрабатываются, вентилируются, да, и, собственно, все нивелируется, да. Тапки могут быть одарированы запахом земляники, сандалового дерева, жасмином, кофе, на любителя, понимаете? Камчатским крабом. Есть любитель, чтобы тапочки пахли камчатским крабом. Кто-то вырос в Приморье, допустим, на выбор, пожалуйста. На ночь тапочки, конечно, надо парковать в специальное зарядное устройство.
2: Ага.
3: Желательно, да,
2: вот подзарядкой. Значит, все-таки на ночь лучше ставить. Сколько аккумулятор? То есть я на ночь нужно подзаряжать.
3: Аккумулятор довольно долго, гораздо дольше, чем у современных смартфонов. Но все-таки время от времени их надо подзаряжать. Ну, лучше удобно на ночь, вы поставили их на подзарядку.
2: А нет вот такого, я не знаю, фантазирую, чтобы тапочек весь телефон одновременно был. То есть ты как бы берешь тапочек и в него говоришь «Алло» там. Ну, то есть как
3: замена. Это хорошая мысль, да, хорошая мысль. Мы передадим тоже это нашим разработчикам, да. То есть фотографии человека, который держит у уха тапку.
2: Да. Нет, просто очень часто бывает, что у человека должен быть запасной телефон. Допустим, если твой телефон вдруг сломался, такое бывает. Второго телефона нет, аппарата нет, что делать?
3: Конечно, ты хватаешь тапку.
2: И в нее просто говоришь, да. Это выглядит нелепо, но это удобно в конце
3: удобно,
2: концов.
3: Удобно, конечно, тем более она не воняет, поэтому вы спокойно можете к ней говорить и слушать, и она мягкая, приятная. Вот дополнительные функции там. Она может светиться с неоновой подсветкой. Тапки из кожи крокодила, носорога. Или вот новая совершенно линия, обратите внимание. И тапки из кожи элитных офисных кресел и диванов, списанных, понимаете, это вот из кабинетов, престижных кабинетов важных начальников, иногда списывают мебель кожаную. Вот, так вот из этой кожи прекрасные мы шьем тапки.
2: Вот ковер-самолет такая из детства, из сказки. Вот не может быть тапки, которые едут? Ну как вот ты встал в тапки?
3: Тапки на воздушной подушке, да. Это тоже разработки. Но дело в том, что они массивные, конечно, потому что там, чтобы создать достаточно мощный поток, то толщина подошвы, она сантиметров 30-40, понимаете? То есть она такой платформенная.
2: Наверное, себестоимость таких тапок достаточно высокая.
3: И потом иногда высота... подошвы такая высокая, что вы как бы макушкой упираетесь в потолок. Не везде будет удобно ходить просто в таких тапках. Летать, точнее, и плавать.
2: Можно ли потерять вот один такой тапок, или это практически невозможно?
3: Практически невозможно. Есть функция, да, найти тапок или вызвать его. Он сам приедет к вам. Вот. Есть тапки у нас на домашние, на шпильки. Для женщин, пожалуйста, или для
2: тапки
3: мужчин, любителей, да, домашние тапочки на шпильках. Вы знаете, женщинам не хочется из них даже вылезать. Это миф, что шпилька неудобна, высокий каблук. Нет, наши тапочки домашние сделаны так удобно, по подъему. Они объемлют, так сказать, стопу. Так все удобно. И домашние тапочки на шпильке 14 сантиметров. Это великолепно.
2: Ну, как-то у меня не монтируются до сих пор. Но если вы
3: они
2: говорите,
3: даже
2: я
3: спят
2: верю,
3: в
2: верю.
3: Них. Они не хотят из них вылезать, женщины.
2: Потрясающе.
3: Понимаете, да, вообще. Это надо видеть. Опять это надо подержать в руке. Но шпилька, в принципе, отстегивается или меняется угол ее наклона. Там, так сказать, такой регулятор. Угла.
2: Не кажется ли вам, что когда-нибудь вот тапки превратятся в такой маленький компьютер, что возможно усовершенствовать тапки до такой степени, чтобы они имели функцию, ну, ноутбука маленького?
3: Конечно. Более того, я думаю, что, в принципе, тапочки как вообще средство передвижения, которое поднимет вас над городскими пробками, над потоком, на прогулке, это дело недалекого будущего. Может быть, такой, как ранцевый двигатель, да, за спиной, но это же неудобно, правильно? Вы можете за спиной носить более полезные какие-то вещи. Но тапочки, которые всегда на ноге, и вы в них летели в гости, на работу, в офис.
2: Очень красиво. Как бы, так я бы сказал, даже романтично, футуристично. Тихон Спицын, представитель фирмы «Тапки Unlimited», сегодня в гостях.
3: Приходите в наш салон «Home Slippers» на Кузнецком. Можете прийти хоть босиком, ну а тапочки мы вам подберем. И все это померите, пощупайте. И,
2: ну,
3: я
2: вся
3: думаю,
2: линейка представлена в салоне или что-то на складе? И
3: безусловно,
2: можно
3: на складе есть, на нашей фабрике, да, в Конаково шьются и отливаются, и печатаются на 3D-принтерах тапки сейчас.
2: Это
3: уже
2: российская, да, технология? Или все-таки это международные? У вас какие-то... Есть ли аналоги западные?
3: Я бы сказал, нет. Близко таких серьезных конкурентов нет. Угу. Сейчас как-то, видимо, там не до тапок, понимаете? Угу. А наш человек, он более домашний, он расслаблен, он уверен в завтрашнем дне, он любит домашних, жену, ребенка, собаку. Угу. Он в теме тапочек. Там, понимаете, человек всегда в бизнесе, он озабочен, он что-то подсчитывает.
2: Все время
3: ему
2: нужно платить счета.
3: Счета платить, да. И поэтому он, ему некогда и тапочки-то эти носить. Угу. Он пришел и, так сказать, свалился спать. Угу. Все, чтобы завтра

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Мы вас слушаем. Вот мне тут подсказывает, что это нам звонит Егор Волочаев из Ивановской области. Алло, Иван, мы вас не слышим. То есть мы звонок ваш слышим, а вас не слышим. Попробуйте перезвонить. Иван, мы по-прежнему вас не слышим. Плохая связь. Вот звонок сорвался. Вот мы слышим, что ваш звонок сорвался. Сейчас мы сами вам попробуем перезвонить, Иван. Не отходите. Иван, вы нас слышите? Нет, сегодня, видите, плохая связь. Видимо, вот видимость плохая, а слышимость хорошая.
1: Иван, у нас идут помехи, сильно фонит. Отойдите подальше, пожалуйста, от аппарата со своим приемником. Вот мне тут подсказывают, отползите, пожалуйста, подальше, если можете. Иван, вы нас слышите? К сожалению, у нас не получается с вами связаться, но не вешайте сорвавшийся звонок и оставайтесь там, где вы есть. Мы обязательно вас найдем, будем созваниваться. Иван, до связи.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

Мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком.

0: Уважаемые радиослушатели, по вашим многочисленным просьбам мы передаем прямую трансляцию с церемонии награждения лауреатов Нобелевской премии. Слово нашему специальному корреспонденту Андрею Кудрину.
1: Дорогие друзья, я нахожусь в концертном зале Стокгольма, где через несколько минут начнется торжественная церемония вручения Нобелевских премий. Это событие вдвойне волнительно для нас. Как вы, наверное, уже знаете, один из Нобелевских лауреатов – наш соотечественник, вундеркинд, 12-летний уроженец Гвинеи-Бисау. Совсем маленьким мальчиком он попал в Россию, и она стала его второй родиной. Сейчас он является аспирантом биологического факультета Московского государственного университета. Простите, все внимание на сцену. Торжественная церемония начинается.
2: Ladies and gentlemen, His Majesty the King.

0: And now, the winner of the Nobel Prize, Mr. Ivan Dhabayum, Russia.
1: Ваше Величество, члены Нобелевского комитета, Ваше Превосходительство, дамы и господа, уважаемые коллеги, я принимаю эту награду с глубочайшей благодарностью. Я благодарен своим родителям и особенно первой учительнице Марии Ивановне, которая с детства привила мне на всю жизнь любовь к генной инженерии. А сейчас, друзья, позвольте мне в двух словах рассказать о сути моего открытия. Результаты фарм... Извините. Результаты фармакологических исследований РАЛИ Альфа-2 аденорецепторов в контроле тревожности оказались, однако, крайне неоднозначными и демонстрируют весь спектр эффектов от анксиогенеза до анксиолизиса. Например, после введения мышам разных линий антагониста альфа-2 адренорецепторов иохимбина
0: Silence, please.
1: Excuse me, я несколько увлекся. Наблюдался анксиолитический эффект в действии приподнятого крестообразного лабиринта. Еще в ряде опытов введения крысам антагонистов альфа-2 адренорецепторов и дазоксана пиперокрасна RX-21361 анксиолитический эффект после введения агониста клонидина обнаружен также на здоровых добровольцах. Ну вот и все. Благодарю за внимание.
0: Иван Дхабаюм, Russia!

0: лукоморья дуб зеленый.
1: Золотая цепь на дубе том,
0: и днем, и ночью кот ученый.
1: Все ходит по цепи кругом,
0: идет направо, песнь заводит,
1: налево сказку говорит.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джонни Депп на радио Чапльдук.
2: The most impressive dream?
3: Dream, yes, which you had, which impressed you most of all.
2: Oh boy, I've had some really strange ones. I can remember being a little kid, really young, maybe 4 years old, and I used to have dreams of, they talked about the Sandman, you know, who's the guy who helps you sleep or makes you go to sleep. And the Sandman for me in my dreams was a man who, with no face, and he was made of sand, you know. I had that recurring dream for, about a year or so. And I finally escaped him, so.
1: Джонні Депп на радіо Чапльдук.

0: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире довольно редкий для нас формат – литературная беседа с элементами детектива. Кстати, полезно иметь при себе томик стихов Маяковского с его биографией. Вам наверняка захочется заглянуть в него и перечитать некоторые строки и сверить кое-какие факты. Итак, устройтесь поудобнее у голубых экранов ваших смартфонов и настройтесь в ближайшие полчасика совершить занимательнейшее литературное путешествие.
1: Внимание! Возможен чипальдук.
2: Что такое чипальдук? Ответы на некоторые вопросы лежат подчас в самых неожиданных областях. Например, что общего между интернет-радио 21 века и знаменитым советским поэтом начала века 20-го Владимиром Маяковским? Казалось бы, ничего. Однако не спешите с ответом.
3: 150 миллионов мастера этой поэмы имя. Пуля, ритм, рифма, огонь из здания в здание. 150 миллионов говорят губами моими.
2: И дело не в том, что поэт примыкал к футуристам и, как большой художник и футуролог, наверняка предвидел будущее развитие мультимедийных технологий, интернета и социальных сетей. Нет. За ответом нам придется отправиться в Америку, в город Чикаго начала 20-х годов прошлого века. И отправиться туда вслед за самим Владимиром Владимировичем Маяковским.
3: Теперь повернем вдохновение колесо. Наново ритма мерка. Этой части главное действующее лицо. Вильсон. Место действия Америка.
2: Рассказывает литературовед, исследователь творчества Владимира Маяковского Наталья Борисовна Броммер, которая была знакома еще с Лили Брик.
4: В первые годы советской власти Владимир Маяковский пишет свою знаменитую поэму «150 миллионов» и отправляется в поездку по североамериканским Соединенным Штатам. Там он посещает Нью-Йорк, Детройт, Питтсбург, Филадельфию и, что для нас важно, Чикаго.
3: В Чикаго 14 тысяч улиц, солнц площадей лучи, от каждой 700 переулков, длиною поезду на год. Чудно человеку в Чикаго. В Чикаго от света солнце...
4: А что же ярче. Чудного и важного в Чикаго для нас, спросите вы? Не торопитесь, наберитесь немножко терпения.
3: В Чикаго такой свирепеет грохот, что грузовоз с тысячесильной машиною казался, что ветрится тихая кроха.
2: Этот людской муравейник мегаполиса в описаниях поэта и сегодня поражает наше воображение всевозможными невиданными техническими новшествами, размахом, грохотом, концентрацией капиталов и роскоши. А что уж говорить о читателях-современниках поэта в едва поднимающейся после разрухи России.
3: Аэростанция на небоскребе. Вперед! Пружиня бока в дирижабле. Сожмутся мосты до воробьих ребер. Чикаго внизу землею прижаблен.
2: Да, захватывающее путешествие по Чикаго устроил нам сегодня Владимир Маяковский.
4: Да-да, совершенно верно.
3: Русских в город тот не везет пароход. Не для нас дворцов этажи. Я один там был. В барах и ел, и пил, попивал в барах с янками джин. Может, пустят и вас. Не пустили пока, Начиняйтесь же и вы чудесами. В скороходах стихах, в стихах сапогах. Исходите Америку сами.
2: Но сегодня-то мы можем походить по Чикаго не только в стихах сапогах, но и в обыкновенных кроссовках. Правда?
4: Ну, конечно.
3: Тоннели в метро, подземные версты вырыем и выйдем на площадь. Народом запружено, версты шириною с три. Отсюда начинается то, что нам нужно. Королевская улица. По-ихнему Ройл-стрит.
4: И вот, внимание, удивительные строки. Что за улица? Что за тон стоит? А стоит на ней Чиппель-Стронг-отель.
2: Стоп! Не послышалось ли нам знакомое слово?
3: А стоит на ней Чиппель-Стронг-отель. Да отель ли то или сон? А в отеле в том, в чистоте, в теплоте сам живет Вудро Вильсон.
2: Чиппель. Да-да, именно Чиппель-Стронг-отель упоминает Владимир Маяковский в первой трети своей поэмы.
4: Совершенно верно.
2: И не только упоминает. Именно там, или где-то неподалеку, как может показаться, вероятно, и останавливался наш поэт.
4: Громадный и высочайший по тем временам и по советским меркам Чиппель-Стронг-отель детально, хоть и с поэтическими гиперболами, описан в поэме «150 миллионов».
3: Дом какой, не скажу, а скажу когда, то покорнейше прошу не верить. Места нет такого, отойти куда, чтоб всего его глазом обмерить.
2: Это внушительное, массивное, вычурное внутри и снаружи здание размером с целый квартал впечатляет поэта не только масштабами, но и своей, ну, как сказали бы сегодня, пафосностью, буржуазной респектабельностью и неумеренной помпезностью, и даже, если можно так выразиться об архитектурном сооружении, высокомерной надменностью.
3: А с боков обойдешь, гора не гора, верст на сотни, а может на тысячи. За седьмое небо зашли флюгера, да и флюгер не богом ли чищен?
2: Множество башенок, лесенок, лепных и золотых декоров, статуй, фонтанов, пальм, лестниц, фойе, кафе, швейцаров и лифтеров этого Чиппель-Стронг-отеля поражают и возмущают воображение советского поэта, трибуна революции и провозвестника футуризма, поэта сложного в своих стихотворных построениях по форме, но звавшего к пролетарской прямоте и простоте по сути.
3: Тоже лестница там, не пойдешь по ней. Меж колоночек, балкончиков, портиков. Сколько в ней ступеней, и не счесть ступне. Ступеней этих самых до чертиков. Коль пешком пойдешь, иди молодой, да и то, дойдешь ли старым. А для лифтов трактиры по лестнице той, чтоб не изголодались за даром.
2: Все, казалось бы, замечательно. Великий пролетарский поэт описывает Чикаго, как и положено, с некоторыми поэтическими преувеличениями и фактическими недочетами. Ведь он не историк и не конструктор, а художник.
4: Да, все так и должно быть в искусстве. Если бы не одно «но». Поэт написал эти строки за 6 лет до того, как все это увидел своими глазами. Да-да, поэма «150 миллионов» Маяковский написана в 1919-20 годах, а в Америке он впервые побывал в 1925 году. Чикаго в момент написания тех строк он в глаза не видел.
2: Да, вот она, сила художественного предвидения, интуиция поэтического гения. И вот, уже находясь в Чикаго, Маяковский мог своими глазами увидеть все, в том числе и описанный им тот самый пресловутый Чипольстронг-отель, и сравнить свои футуристические, подчас фантасмагорические образы с реальностью, и убедиться, что во многом они почти совпали. Кстати, а почему бы ему было не предвидеть и возникновение радио Чипольдук? Да, ну, об этом чуть позже.
1: Осторожно, возможен Чипольдук.
4: Есть основания предполагать, что в основу его американских описаний легли восторженные и красочные рассказы его давнего товарища из Тифлиса, режиссера Гогоберидзе, фотографа, сына дипломата. Он как раз за месяц до их встречи вернулся из океанской поездки.
2: Да-да. Свои впечатления об Америке, ну и, конечно, о Чикаго, товарищ Геноцвалев взахлёб и в деталях рассказывал Маяковскому в промерзшем номере гостиницы «Националь» октябрьской ночью 1919 года. И, возможно, показал даже несколько фотографий. Скорее всего, рассказчик преувеличивал прелести и кошмары роскошной буржуйской жизни, как это водится, привирал и хвастался. Но картина получалась столь живая и масштабная, а главное, идейно выдержанная, что глубоко запала в душу Маяковского, тогда уже задумавшего свою новую поэму. Но даже по рассказу очевидца и паре снимков столь детально и точно изобразить город и это здание отеля «Чипольстронг» с их, как сегодня бы сказали, инфраструктурой, мог только гениальный художник-конструктор слова.
4: Ну а при чем здесь Чипольдук и радио, спросите вы? Наберитесь еще немножко терпения.
2: Небольшое отступление. Некоторое представление об отеле «Чипольстронг», впоследствии «Моррисон», к сожалению, снесенном в 1965 году, чтобы уступить место зданию National Bank, дадут фотографии зданий Ригли Билдинг, Трибюн Тауэр, Уорвик Аллертон Отель, Интерконтинентал и особенно дома ювелиров Jewelers Building, в котором позже, во времена сухого закона, заправлял подпольным бизнесом сам Аль Капоне.
4: Понятно.
2: Вот не поленитесь взглянуть на изображение их интерьеров и экстерьеров и сравнить со строками Маяковского. А ведь некоторые из них построены были после написания поэмы, через 5-7 лет. Словно бы по словесным проектам чертежам поэта.
4: Уф, сколько информации. Не пора ли нам сделать небольшой антракт в нашей истории и послушать немножко музыки 20-х годов, под которую танцевали янки в чикагских барах. А однажды в гостях отплясывал и сам Маяковский.
2: Конечно, давайте послушаем. А кто-то, может, и потанцует.
5: I'm full of knowledge. I'm right at home with brainy men, and then my wisdom I show. But when there's clever girls around, I get up and go. Those educated babies are a bore. I'm gonna say what I've said many times before. Oh, the dumber they come, the better I like them, 'cause the dumb ones know how to make love. A Weisenheimer has you meet her folks when you call. The brainless baby always keeps you down in the hall. All the dumbbells I've met have won beauty prizes. They look like angels sent from above. A clever girl will want to know if you mean to wed. The dumb ones never think of looking that far ahead. And by the dumber they come, the better I like them, 'cause the dumb ones...

0: Внимание! Возможен чипальдук.
1: Ну что ж, продолжим наше литературное расследование на тему, что такое чипальдук по Маяковскому.
2: С удовольствием, Наталья Борисовна. Напоминаем, сегодня по открытым нами неизвестным страницам творчества Маяковского и улицам Чикаго нас сопровождает литературовед Наталья Борисовна Броммер.
1: Хорошо.
2: Кстати, еще одна удивительная деталь, заставляющая выделить здание Дома ювелиров или Jewelers Building среди возможных кандидатов в прообраз описанного Маяковским Чипальстронг-отеля или Чипальдука. Если по рассеянности написать слово «ювелир», «джувелер» в русской раскладке клавиатуры, а не английской, то мы прочтем «Оуцудук». Это вам ни о чем не напоминает? Может, именно здесь Чипаль загадочным образом соединяется с дуком? Так что и поныне некоторые литературоведы уверены, что Маяковский описывал именно это.

0: после визита Маяковского в Чикаго.
1: К сожалению, здание Чиполь Стронг Отеля не сохранилось, но память о нем увековечена в строках Маяковского. Но ведь это еще не все, не так ли, Наталья Борисовна?
0: Совершенно верно.
1: Мы должны сказать два слова об инфраструктуре Чикаго.
0: Да-да.
2: В Чикаго наверсты в небо скачут, дорог стальные циркачи. Чудно человеку в Чикаго. В Чикаго у каждого...
0: Рядом с Чиполь Стронг отелем находился в то время изогнутый мост-виадук, как бы нависавший над площадью Чикаго International Plaza.
1: Совершенно верно. От аббревиатуры, которой Чипл, Че, Чикаго и International Пл, Плаза, Чипл, и происходило название отеля. Этот ажурный стальной виадук, ну, что-то вроде эстакады, переносил пешеходов и лимузины над многолюдной толпой, денно и нощно заполнявшей знаменитую Magnificent Mile, существующую поныне великолепную милю, средоточие дорогих магазинов и ресторанов, ночной жизни и развлечений, символ роскоши и потребительского изобилия.
0: Так вот, тот самый виадук, огибавший здание отеля Чиполь Стронг, чикагские мальчишки, продававшие газеты, прозвали Чиполь-Виадук или Чиполь-Дук.
1: Ах, вот оно что! Виадук рядом с Чиполь Стронг отелем. Ну, конечно.
0: Ну, как же еще могли ее назвать маленькие сорванцы? Конечно же, Чиполь-Дук.
1: Перевесившись через перила в нижней части виадука Чиполь-Дука, они размахивали прямо над шляпами и котелками прохожих газетами, звонко выкрикивая заголовки своими пронзительными голосами. Место на виадуке Чиполь-Дук было бойким, торговля шла быстро, и газеты с новостями разлетались мгновенно. Чиполь-Виадук, Чиполь-Дук. Конечно же, Маяковский слышал это слово. Своим цепким поэтическим слухом выхватил его из мешанины громких выкриков и гомона толпы. Чиполь-Дук, Чиполь-Дук. Но дал ему чисто русскую трактовку, превратив Чиполь-Виадук в совсем другой, более понятный русскому человеку и близкий нашему уху Чиполь-Дук. Верно, Наталья Борисовна?
0: Ну, конечно, вы правы.
1: В своем неопубликованном письме пролетарским поэтам-лефовцам Осипу Брику и Петру Незнамову Маяковский упоминает: «И вот мы тут с группой наших товарищей рабкоров, среди которых, кстати, Панкрат Сомов и Михаил Альгерсон, каждый вечер уставшие, просоленные потом и прокопченные смогом, обвешанные фотоаппаратами, возвращаемся в нашу небольшую гостиницу». И всякий раз обходим тот самый знакомый нам Чиполь Стронг отель. Здоровенный, вальяжный и чопорный, как надутый дундук. И битком набитый внутри всякой позолоченной дребеденью, как огромный сундук. И стоит этот наш Чиполь-Дук в самом центре. И мнится ему, будто вся жизнь в Америке роится вокруг него.
0: Вот тут, как видим, впервые и возникает это слово, а точнее прозвище – Чиполь-Дук.
1: Итак, что же получается? Слово «Чиполь-Дук» появляется в лексиконе поэта, но в поэму не входит, в ее окончательную редакцию. Хотя под впечатлением от увиденного Маяковский вроде бы даже пытался изменить строки в уже опубликованном издании поэмы.
0: Да-да, совершенно верно.
1: Вот что мы видим вместе с ним, например, подплывая к причалам Чикагского порта.
2: Сверльнула глаза маяка одноглазье, и вот в мозги, в глаза, в рот из всех океанских щелей вылазя, Америка так и прет, и прет. Взбиралась с разбега.

0: верфь на верфь, на виадук взлетал виадук. Дымище такой, что в черта уверовав, идешь убежденный, что ты в аду.
1: Так в опубликованной версии поэмы. Однако в авторской корректуре второго издания находим на полях вот такие пометки.
2: Взбиралась с разбега верфь на верфь, на виадук взлетал виадук, и выше всех, хоть верь, хоть не верь, Чиппельстрок отель стоит, этакий Чиппельдук.
1: Еще такие варианты.
0: Взбиралась с разобега верфь на верфь, на виадук взлетал виадук, в дымище домище, а в домище дверь в Чиппельстронг-отель, а в эдакий Чиппельдук.
1: Поразительно.
2: Заметьте, прекрасная рифма верфь, дверь, в остается за бортом поэмы, как и все прочие варианты. А жаль.
1: Да, действительно жаль. Любопытно, что поэт интуитивно уловил фонетическое своеобразие прозвища, которое дали этому месту. Но если у Маяковского слово «чипльдук» имеет чисто русские корни,
2: то в лексиконе американцев этимология этого слова абсолютно американская.
3: Осторожно, возможен Чиппельдук.
1: Хорошо, с этим разобрались.
2: А вот каким образом слово Чиппельдук перекочевало в название интернет-радио?
1: Это уж позвольте лучше знать нам, его создателям.
4: Пафосность и буржуазная помпезность с самого начала были не свойственны духу радио Чиппельдук. Поэтому территорию гламура и показной роскоши, торговых площадей и лабиринтов рыночной экономики команде создаваемого радио хотелось хитро перескочить с разгона, перелететь и как бы обогнуть на пути продвижения новой радиостанции. И вот этот вираж, этакую летящую дугу, пространственный стратегический маневр, элегантный изгиб траектории поступательного движения вперед показался нам похожим на Чиппельдук.
1: Но нет, не на тот Чиппельдук, Чиппельстронг-отель, эдакий надутый дундук или напоминающий сундук с роскошными побрякушками, а на изящный виадук Чиппельдук, поднимающийся с земли и словно трамплином стремительно перебрасывающий вас через площадь, где неугомонно снует и тусуется People на некой Royal Street.
4: Над всемирной ярмаркой тщеславия, над шумной и бойко галдящей рыночной площадью.
1: Рядом, но как бы над схваткой.
4: В гуще жизни, но как бы вне ее.
1: В центре событий, но как бы проносясь поверху своей дороги.
4: И приветственно гудя всем в клаксон.
1: Такая, понимаете ли, загогулина.
4: Такой вот Чиппельдук.
1: В общем, пролетая над гнездом кукушки и глядя сверху на макушки, кидая вниз подушки и мягкие игрушки, и браво ребятушки, подружки, хохотушки, дедушки и бабушки, домашние зверушки, лягушки и квакушки, компьютерные мышки, секретные наружки, все новострите ушки, и кушая ватрушки, вы наши Чиппельдушки, все встретимся на пушке.
5: Станция Маяковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пушкинская.
2: Вот такой у нас получился сегодня литературно-архитектурный детектив.
1: Да, такая у нас выстроилась целая поэтическая многоуровневая развязка. Акведука с виадуком и Чиппельдуком.
2: Благодарю за внимание и за живой интерес к творчеству Владимира Маяковского.
1: Ну что, это вам большое спасибо, Наталья Борисовна. Между прочим, сегодня в Чикаго существует и театр «Виадук», Только находится он возле совсем другой эстакады Виадука на Вестерн-авеню. Будем в Чикаго? Обязательно посетим.
3: Осторожно, полный чипальдук.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рис-федер из старой дедушкиной готовальни.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее.

0: А сейчас Люксембург у нас должен быть на встрече. Там доктор Владик, он нам читал лекцию о роботизации, уникальный специалист, ученый. Он где-то по Бенилюксу колесил. Сейчас-то вот где мы его застанем, не знаем даже. Доктор Владик, пожалуйста, откликнитесь сейчас. Ау!
1: Владик! Колесит.
0: Ау!
1: Может, он в дороге, мы его от руля отвлекаем. Зачем? Не надо. Если человек колесит, пускай едет.
0: Ну...
1: Ну что мне?
0: Из Люксембурга бы сейчас не помешало.
2: Der gewünschte Gesprächspartner antwortet nicht. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. The person you're calling does not answer. Please try again later.
1: Okay. Попросили нас next time травить. Господа, все, кто находится в еврозоне или в других
0: различных... Да вот конкретно, вот на 184-й строчке рейтинга нашего прослушивания, вот Штутгарт, 18 человек там нас сейчас
1: Друзья,
0: слушают.
1: Ребята, если вы 18...
0: Дюссельдорф, 17 человек.
1: Значит, 18 человек в Штутгарте и 17 человек в Дюссельдорфе,
0: да.
1: Это уже 35 человек.
0: Да. 17 в Лос-Анджелесе. Вот смотри, любопытная статистика. Дзержинск. Лос-Анджелес и Феодосия, вот что их объединяет?
1: Количество слушателей.
0: Там по 17 человек слушателей сейчас.
1: А еще какие числа вот привлекают числа, и объединяют города?
0: Я специально залез в какие-то вот в низы рейтинга, но просто интересно даже. Вот, например, в Нью-Йорке, вот кто эти сейчас 15 человек?
1: Всего-то навсего.
0: Да, огромный
1: очень
0: Нью-Йорк.
1: Слабо для Нью-Йорка.
0: И сейчас слабо, да. Сравниться может только Ванкувер с ними. Вот. И Бенидорм.
1: Бенидорм, а что это такое?
0: Ну, ты что, разве не знаешь?
1: Я не был в Бенидорме.
0: А в Барселоне ты был?
1: Был. Тоже 15 человек?
0: В Барселоне 14 сейчас вот
1: слабо,
0: человек.
1: Слабо.
0: И в Клину. Вот Барселона и Клин. Вот, ну как можно, ребят, не стыдно?
1: Что
0: Кто там в Барселоне сейчас слушает? Батайск, 14 человек.
1: Батайск, Барселона — это фонетически близкие.
0: В Лобне 16 человек.
1: В Лобне больше, чем в Барселоне?
0: Да. Да, в Лобне больше, чем в Барселоне.
1: Чем Лобне лучше Барселоны?
0: В Кызыле 14 человек, а в Цюрихе 13. Всяким Цюрикам должно быть стыдно.
3: У нас все ходы записаны.
4: Hello, boys, it's Bernadette. Hello, my dears, I'm

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио. Ай!

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.